круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! По милости нашего Господа мы продолжим наш разбор символа веры. Мы посвящаем беседу предмету непорочного зачатия и воплощения Иисуса Христа. Третий член символа веры гласит: «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком». Упомянув о исторических записях и важности воплощения и непорочного зачатия, желаем пойти дальше. Сегодня побеседуем о том, как Иисус Христос воплотился. Символ веры утверждает, что Он воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Поэтому рассмотрим действия Духа Святого в непорочном зачатии Мессии. Евангелист Лука имеет довольно обширное описание этого факта. Его повествование ясно определяет: первое, что Дух Святой был деятелем. Дух Святой найдет на тебя. Второе. Образ действий. И сила Всевышнего осенит тебя. И третье. Результат. И рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Луки 1 глава 35 стих. Дух Святой был производящим деятелем. Это в соотношении и в согласии с тем, что Священное Писание учит относительно различных действий личности Святой Троицы. Мы только констатируем общее различие. Каждый труд производится совместно Отцом, Сыном и Духом Святым. Сила производить исходит от Отца, сила устраивать от Сына и сила совершенствовать от Духа Святого. Апостол Павел говорит: «Но у вас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». 1 Коринфянам 8:6. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Римлянам 11:36. Применяя эти места к факту воплощения, совершенно ясно: человеческий зародыш и все необходимое для святого зачатия человеческой природы исходит от Отца. Сила создать и устраивать все в отношении того плана исходит от Сына. И сила вызвать то, что содержится в зародыше, развить и усовершенствовать, исходит от Духа Святого. Однако, все, что относится к святому зачатию и рождению Мессии, во всех его пределах и обширностях принадлежит, надлежаще говоря, Триединому Богу. Это соответствует тому, что ангел Гавриил сказал Марии: «И сила Всевышнего осенит тебя». Луки 1:35. Конечно, выражение «сила Всевышнего» относится к Триединому Богу. Силою Триединого Бога, которая должна осенить Марию, Дух Святой должен зачать в ней человеческую природу Мессии. В Совете Божьем Мария была предопределена быть матерью Иисуса. Но когда пришла полнота времени, оно тоже божественно определено. Дух Святой отделил Марию, чтобы Божью цель можно было совершить через нее. Итак, мы теперь видим, что Дух Святой был деятелем в этой святой тайне. Сила Всевышнего осени тебя. В этом действии Духа Святого, осенив Марию, человеческий зародыш или эмбрион был сотворен в чреве Девы. Господь Иисус не имел человеческого отца. Иосиф был юридическим, а не природным отцом. Поэтому между Иосифом и Иисусом не было существенной связи. Иисус родился не от крови, не от хотения плоти, но от Бога. Иоанна 1:13. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15 глава 47 стих. Это все, что Писание открывает нам относительно этой великой тайны. Мы не сможем даже найти в естественном размножении без оплодотворения аналогии с этим чудом. Смотря на это чудо, разумнее сказать: «Я не могу это понять. Мы только поклоняемся и обожаем Его чудесную любовь, которая спасла нас». Происхождение всей естественной жизни – необъяснимая тайна. Биология может объяснить немного о жизни, которая уже существует, но не ее происхождение. Ни одно сотворенное око не может подсмотреть действия Всемогущего в его лаборатории. Давид воспевал: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 14 по 16 стих. Если это является истинным описанием обыденного действия, то насколько больше оно применимо сверхъестественному зачатию и рождению Мессии? Третий член символа веры исповедует: «И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы». Сила Всевышнего осенила и произвела зачатие. Это было зачатие человеческой природы Христа. Вечный Сын Божий не мог быть зачатым и рожденным от Девы. Когда Христос родился в Вифлееме, не новое существо вошло в мир. Личность того новорожденного младенца была вечным Сыном Божьим, несотворенного, единосущного Отцу, от Отца, рожденного прежде всех веков, который уничижил себя самого, сделавшись подобным человеку. Филиппийцам 2:7. Рождение от Марии было зачатком человеческой природы Христа. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. Луки 2 глава 6 и 7 стих. Следовательно, за Божьим действием зачатия следовало естественное действие согласно творческого постановления Бога.

И исповедуем, что наш Господь Иисус Христос, Сын Божий, Бог и человек. Бог по естеству от Отца, рожденный прежде всех веков, и человек по естеству от Его Матери, рожденный во времени. Мыслящие верующие всех времен озабочены этим важным вопросом. Как мог совершенно безгрешный Иисус родиться от грешной женщины, даже если она и была девой? Что она была грешной, не может быть сомнения. От своей матери она унаследовала, как все другие люди, первородный грех Адама, который является источником всякого действительного греха. Псалмопевец Давид исповедовал: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стихи 5 и 7. Эти слова применимы к Марии, матери, но к не ее сыну, нашему Господу. Сознавая важность непорочного зачатия Иисуса Христа, так как Он был чистым и непорочным агнцем, пришедшим, чтобы отдать Себя в жертву за грехи всего человечества, применялись разные толкования и решения этого вопроса. Некоторые религиозные течения считали, что если Христос был зачат чудотворным способом, то Он не принял человеческую плоть от Марии, которая была опорочена грехом. Другие искали разрешение, придя к своим выводам. Они считали, что Христос был непорочным, то и Мария, чтобы родить непорочного, тоже должна иметь непорочное зачатие. Конечно, эти понятия не обоснованы на Священном Писании. Как Иисус, будучи сам чистым и непорочным, мог родиться от грешной женщины, даже если она была девой? Чтобы ответить на этот вопрос и ответить на его на основании Библии, а также научных доказательств, нужно посмотреть на некоторые основные библейские понятия. Первое. Безгрешность и непорочность Иисуса Христа. Библия учит, что все люди грешны, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Грех вошел в человечество через преступление одного человека. Поэтому до этого времени мы все рождаемся во грехах с грешной природой и по этой причине подвергаемся проклятию и смерти. Иисус Христос, как свидетельствует символ веры, воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Евангелист Лука, говоря о Его рождении, говорит: «И сила Всевышнего осени тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1:31. Заметим, что рождаемое святое будет чистое, непорочное. Христос был безгрешным, поэтому и бессмертным, до тех пор, пока не принял на себя грехи всего мира. Несмотря на то, что Христос принял человеческое тело и человеческую природу, родившись от Девы Марии, Он не принял в этом рождении осквернение грехом. Христос стал представителем всей расы Адама или всего человечества, не принимая его греховности. Он был семенем Давида по плоти, но это не делало его грешником. Поэтому невольно возникает вопрос, как это могло произойти? Библия просто отвечает: дело в том, что грех и осквернение греховное передается через кровь, а не через плоть. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Это указывает, что греховное наследство передается по крови, а не по плоти. Иисус, приняв тело от Девы Марии, был безгрешным,

0: потому что он не имел ни капли грешной крови в своих венах. Второе. Происхождение крови. Стоит обратить наше внимание на наукой признанный факт, что кровь зародыша не происходит от матери. Врачи сегодня утверждают, что кровь младенца не приобретается от матери, но происходит в теле зародыша после оплодотворения. Неоплодотворенное яйцо не содержит в себе необходимых элементов для произведения крови. Кровь производится только после оплодотворения. Эту истину можно подтвердить простым наблюдением. Неоплодотворенное куриное яйцо в инкубаторе не производит жизни, а только высыхает. Но оплодотворенное проявит жизнь, и в нем можно заметить кровеносные сосуды. Библия тоже подтверждает, ибо жизнь или душа всего человека есть кровь его. Левитам 17:14. Потому что жизнь душа тело в крови. Левитам 17:11. Так как нет жизни в яйце без оплодотворения мужским семенем, а жизнь в крови, следовательно, мужское семя есть источником крови и основание жизни. Третье. Ребенок не имеет материнской крови. Врачи сегодня опровергают неправильное понятие, что в ребенке течет материнская кровь. Кровь зародыша является результатом оплодотворения. От зачатия до рождения ни капли крови не передается матерью зародышу. Кровь матери доставляет питательные элементы и таким образом питает зародыш. Плацента или послед, пелена, объединяющая мать с ребенком, так устроена, что все растворенные питательные элементы, как белки, жиры, углероды, соли, минералы и так далее, свободно передаются от матери к ребенку. Также передаются через пелену отходы. Но между матерью и ребенком не происходит обмена ни одной капли крови, ибо кровь произведена в самом младенце как результат оплодотворения. Четвертое. Свидетельство науки. Чтобы удалить всякие сомнения, приведем выдержки некоторых авторитетов в этом поле. Из учебника физиологии Говеля, второго издания, приведем выдержку. Кровь зародыша в матери не прикасается, не имеет контакта. Она разделена между собой стенкой кровеносных сосудов, зародыша и тканью. Из учебника практики акушерства Уильямс, третий выпуск, читаем. Кровь зародыша в его кровеносных сосудах не имеет общения с кровью матери. Их кровь разделена двойным слоем оболочки – эпителия. Из учебника сестер милосердия по акушерству Луиз Забрески, пятое издание. Когда начинается кровообращение в зародыше, оно остается отдельным и особенным от матери. Обмен веществ происходит посредством процесса, называемый осмос, просачивание. Нет прямого смешивания крови двух течений. Иначе говоря, кровь матери не течет в зародыши и наоборот. Пятое. Божие беспорочное зачатие. Господь так сотворил человека, что можно постоянно удивляться. Создав женщину, Он сделал так, что ее кровь не имеет возможности передать кровь своему потомству. Адам же, глава и представитель расы человечества, через свою кровь передает грех. Бог, чтобы искупить человечество, должен был создать безгрешного человека, то есть этот человек должен быть сыном Адама, иметь тело, но не иметь грешной адамовской крови. Надеюсь, что здесь вы видите научную биологическую причину для безгрешности Христа. Поэтому так Христос родился безгрешным от женщины. Как видим, через непорочное зачатие. Библия учит, что Христос принял плоть через Марию, став причастником человеческой расы. Но так как Он был зачат Духом Святым, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется, Луки 1.35, то есть так как Дух Святой чудотворно произвел жизнь в зародыше, а не человек, Христос не принял греховности Адама. Когда Библия говорит, что Иисус был семенем Давида по плоти, это не означает его греховность. Может быть, мы объясним это так. Сотворив первого человека Адама, Бог создал тело из праха земного, затем вдохнул дыхание жизни. Но так как сказано, что жизнь в крови, значит, это действие произвело не только жизнь, но и кровь. Первый человек согрешил, загрязнил свою кровь грехом, и это передается всему человечеству. Второй Адам, человек Иисус Христос, также получил тело из праха через Марию, но жизнь была зачата Духом Святым. Результат – чистая, непорочная кровь. А сказано, без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9.22. Поэтому он мог заплатить за наш долг. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы обратим наше внимание на выражение «ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес». Да благословит вас Господь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 26 июня. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к римлянам в 3 главе, в 3 стихе. Там есть такие слова: «Что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Думаю, что любую, даже самую малую печаль в моей жизни можно объяснить простым неверием. Как же я могла быть несчастной, если не переставала верить, что все прошлое прощено? В настоящем мне обеспечена поддержка, и все будущее озарено светлой надеждой. И все это основано на одних и тех же незыблемых истинах, которые не меняются с моим настроением, не становятся ложными от моих шатаний, не колеблются в силу моего неверия, но твердо и ясно стоят, рассекая своими жемчужными пиками пространство вечности. А подножием своим прикованы к бездонным глубинам скалы Божьей. Гора не превратится в призрак или туман от того, что взбирающегося на нее на склоне закружится голова. Можно ли удивляться тому, что мы не получаем обещанного Богом, если колеблемся из-за своего неверия? Такая вера не заслуживает ответа, не зарабатывает и не добивается его. Но Бог сделал веру условием для получения, и дающий имеет полное право выбирать, каким будет его дар. Неверие говорит: «Как это может быть?» Оно всегда изобилует вопросами «почему?». Но у веры есть один великий ответ на десятки тысяч «почему?». И этот ответ есть Бог. Лишь молящийся человек может сделать очень многое за очень короткий срок. Кем-то было сказано, что если бы появился один искренне верующий человек, и эти слова полностью соответствуют словам нашего Господа Иисуса Христа во всех его наставлениях о молитве, то история всего мира могла бы измениться. Не желаешь ли ты быть этим человеком, постоянно пребывающим под водительством и руководством Бога? Молитва без веры превращается в бесцельную рутину или бездушное лицемерие, но молитва с верой дает возможность всемогущему Богу действовать, отвечая на наши просьбы. Лучше воздержаться от молитвы до тех пор, пока все существо твое не будет соответствовать силе твоего прошения. И в ответ на тихую, но истинную молитву земля и небо, прошлое и будущее скажут «Аминь». И таковыми были молитвы Христовы. Ничего нет недостижимого через молитву, за исключением того, что идет против Божьей воли.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

Наша передача сегодня о страдании. С самого начала буду откровенен. Если в эту минуту вы пребываете в муках, если у вас горе, то вам будет непросто понять эту беседу. Настоящее страдание таково, что зачастую оно парализует весь наш разум и нашу душу. В страдании трудно быть философом или богословом. Когда горе давит на нас всей своей тяжестью, мы не можем говорить о его преобразующей силе. Нам вообще трудно говорить о чем-либо. Мы лишь горько плачем. Ну а когда уже нет слез, чтобы плакать, мы задаемся неизбежным вопросом: «За что это мне?» Так что если в эту минуту вы страждете духовно или физически, многое будет непонятно вам в сегодняшней передаче, но, быть может, несколько позже, когда худшее будет уже позади, вы вспомните нашу беседу и подумаете: «А ведь и правда». Тему страдания не назовешь простой, но я выбрал ее по целому ряду причин. Сегодня мы говорим о страдании прежде всего для того, чтобы приготовиться к нему. Ведь поздно ли, рано, горе коснется каждого из нас. Такова уж жизнь. Мы говорим о страдании и от того, что столь много его в сегодняшнем мире. Даже если горе не коснулось нас лично, мы видим его в избытке вокруг нас. В нашей редакционной почте немало писем от людей страждущих. Нам пишут инвалиды, оставленные обществом, пишут женщины, брошенные мужьями, не знающие, как накормить своих малолетних детей. Приходят письма от родителей, потерявших горячо любимого ребенка, от стариков, брошенных детьми. Да уж, чего-чего, а горести в нашей жизни хватает. И, пожалуй, пастыри Церкви Христовой знают об этом лучше кого-либо. Ведь как часто приходится нам слышать исповеди, полные горьких слез. От страждущих мы слышим многочисленные просьбы помолиться Богу. В горькую минуту верующие люди находят духовное утешение, читая Слово Божие, Священное Писание. Сегодня давайте обратимся к Псалму 30, написанному человеком страждущим. Вот послушайте, что говорит псалмопевец: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя и кости мои иссохли». Но несмотря на все эти тяжкие жизненные невзгоды, псалмопевец провозглашает о своей верности Господу. Он говорит: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя».

Нам непросто понять, как человек, переживающий печали и горести, мог сказать нечто подобное. Но все же давайте попробуем. Для этого нам необходимо прислушаться к Господу и Спасителю Иисусу Христу, претерпевшему страданий более кого-либо. Будучи Богочеловеком, Христос узрел страдания с точки зрения человеческой и божеской. Христос отвечал на страдания, как и мы. Тяжелые вопросы занимали его ум. Перед казнью Господь обратился к своему небесному Отцу: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Умирая на кресте, Иисус обратился к Богу Отцу со словами, которые часто слетают с уст страдальцев: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Господь знал ответ на это горькое вопрошение, и Он дал нам его после Своего воскресения. Это случилось в самый первый день, как Он восстал из мертвых. Два ученика Христовых, видевших Христово мучение в пятницу и двумя днями позже прослышавших о Его воскресении, шли в селение неподалеку от Иерусалима. По дороге к ним присоединился Христос, но они не узнали Его. В 24 главе своего святого благовествования евангелист Лука пишет, что Иисус немало удивил путников, спросив их: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Удивление учеников было вызвано тем, что в Иерусалиме все только и говорили о распятии Иисуса. Все еще не узнавая Его, путники спросили Господа в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И затем они поведали незнакомцу о величии Иисуса, о своих ожиданиях, что Иисус освободит народ свой, а также о том, как первосвященники и начальники предали его на крестную смерть. В Евангелии от Луки мы читаем, что Господь сказал им в ответ: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. В этом отрывке наше особое внимание привлекает свидетельство самого Господа, что Ему надлежало пострадать. Иными словами, Его страдание не являлось случайностью, но необходимостью. Для страдания была причина. В страдании крылось высшее предназначение, особое.

Конечно, Христов опыт страдания будет полезен лишь человеку, верующему во Христа. Люди, отвергающие Господа, будут одиноки и безутешны в своем горе. Одна из причин, почему нам всем надо уверовать в Господа, как раз и кроется в том, что лишь Христос помогает нам осознать смысл нашего страдания. Можно предположить, что в беседе с двумя учениками, объясняя им все происшедшее на основе Писания, Иисус обратился к 21-му псалму. В этом псалме содержатся слова, сказанные Господом на кресте, слова, записанные за 1000 лет до Рождества Христова. Вероятно, Иисус напомнил ученикам и о 53 главе книги пророка Исаии, где повествуется об Агнце Божьем, в смерти, несущем на себе грехи народа своего. Вот слова пророка Исаии о Христе. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Может быть, Иисус напомнил ученикам о крови, пролитой во время

Он пострадал за человеческий грех. Давайте задумаемся над этим. Грех соделал необходимым Божье страдание. Иисус Христос был и является Богом, Богом во плоти, земным воплощением второго лица Святой Троицы. И вот Иисусу надлежало пострадать за наш грех.

0: грех – причина страдания. Если бы грех не вошел в мир, то в нем бы и не было страдания. До грехопадения Бог воззрел на свое превосходное творение и увидел, что оно хорошо весьма. Если в представлении Божьем мир был абсолютно прекрасен и хорош, то мы можем быть уверены, что в нем не было никакого страдания. Но, к сожалению, мир впал во грех. Болезни, боль, слезы, смерть – все это печальный, тяжкий результат нашего грехопадения. И вот, чтобы избавить нас от рабства греха, от нашего страдания, и чтобы даровать нам утешение, Господь Бог послал в этот мир Своего единородного Сына, Иисуса Христа. Вспомним слова Господа. Он сказал нам, что Ему надлежало пострадать. Он страдал, чтобы заплатить за людской грех и чтобы спасти народ свой, а также, чтобы войти во славу Божию. Вспомним вопрошение Христова. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Став человеком и взяв на себя грехи наши, Господь Иисус Христос мог быть вновь вославлен Своею славою, лишь претерпев страдания. Разумеется, нам многое еще непонятно. Но мы знаем, что в страдании есть особое предназначение Божие. Страдания готовят нас ко славе, и что бы ни случилось с нами, мы вторим псалмопевцу. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов, чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня.
1: Выдающийся патолог доктор Кон говорил: «Вы можете и до 81 года вести себя так и оставаться таким, каким вы были в среднем возрасте, если какой-нибудь завистник не взорвет водородную бомбу».
0: Он также говорил, что старение – вполне нормальная болезнь, и подчеркивал при этом, если даже найдут лекарства от рака и инсульта, то мать-природа нанесет свой смертельный удар.
1: Хотя это все звучит банально, но не столь важно, как долго вы живете, но важно, как вы используете свое время.
0: Многие люди, которым было уже за 80, оставили человечеству богатое наследие. И намного веселее быть занятым настолько, чтобы не думать о том, как долго будет длиться жизнь.
1: А вы живете так, чтобы каждый день был значительным?
0: Хотелось бы, но как?
1: Ответ на этот вопрос можно найти в Библии. И первое, что нужно сделать для счастливой и удовлетворяющей вас жизни, это позволить Богу занять свое место в вашем сердце и жизни. Второе, живите каждый день, если бы он был для вас последним. И главное, не беспокойтесь сильно о будущем.
0: О, это совсем непросто.
1: Смотрите на каждый день, как на новое увлекательное приключение. Научитесь жить так, чтобы каждый день приносил пользу. Готовьтесь к завтрашнему дню сегодня. Обратитесь к Богу, потому что именно сегодня день спасения, дающий надежду на завтра.
0: И напоследок, то, о чем мы говорили выше, находит подтверждение в словах самого Иисуса. Они записаны в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25 стихе.
2: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?»
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

«Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Благодаря Бога». Сегодня вторая, последняя часть. В конце первой части я объяснил вам выражение в Ефесянах 1:14, которое гласит «Избавление приобретенного достояния». Избавление, но не искупление. И я вам скажу, это стоит того, чтобы над этим размышлять и исследовать этот вопрос. Ведь это такие высказывания, которые нас касаются. Поэтому мы должны в высказываниях дома быть, то есть хорошо их понимать, эти высказывания. И замены этой истине в Писании нет. После того, как в Ефесянах 1:13 мы прочитали сообщение о Святом Духе, которым мы при покаянии запечатаны, то в стихе 14 становится ясным, что этот же Святой Дух является залогом нашего небесного наследия. Это значит, что Святой Дух принимает на себя гарантию или дает нам гарантию в отношении этого нашего наследия. Он является залогом нашего наследия. Если бы мне сейчас какой-то человек, известный или неизвестный, богатый или бедный, высокий, средний или низкий, что-то сказал в разрез этого сообщения, то для меня это было бы абсолютным нулем. Но здесь говорит Бог в Своем Слове, а через Святого Духа, который вошел в нас при покаянии и запечатал рожденное от нетленного Божьего семени новое творение, через этого Святого Духа мы понимаем эту речь Бога. А ведь Святой Дух является третьей личностью триединого Бога, то есть Божьей полноты. Именно эта третья личность Бога является залогом нашего наследия. Вы понимаете это? Эта гарантия будет до тех пор продолжаться, пока мы не вступим во владение наследством на небесах. Это наследство Иисусом уже завоевано. Мы все это должны знать, иначе мы не можем до глубины наслаждаться Словом Божьим. Библия, Слово Божье, это такая книга, которую нельзя просто так бегло прочитывать. С ней следует работать. Посредством этого слова нам следует жить. Оно является нашей духовной пищей жизни. А через это слово мы должны одновременно иметь нашу радость и наслаждаться им. Скажу вам здесь откровенно, что я от всего в этом мире отказываюсь и хочу иметь только моего Господа Иисуса и Его Слово. Этого мне достаточно. Еще раз повторяю, что гарантия сохранения нашего наследия на небесах до тех пор продолжится, пока мы, как получатели, не явимся туда для получения приобретенного Иисусом достояния. Если кто-то из нас получит в подарок чек на определенную сумму денег, то по нему мы получим в банке эти деньги. Наши имена записаны на небесах в книге жизни. Этот факт является для нас чеком для избавления и последующего получения нашего наследия. Наше наследие будет избавлено от дальнейшего хранения, как и наши материальные грешные тела будут избавлены от хранения Святым Духом, согласно Ефесянам 4:30. Наше прибытие посредством восхищения на небеса прекращает как наше запечатывание Святым Духом, так и залог нашего наследия. Это такие вещи, которые связаны с истечением времени, пока каждое дитя Божье не воплотится с данным от Бога наследием. Поэтому никто его у нас больше не отнимет. Не будет там также ни ловкачей, ни мошенников, которые могли бы нас лишить этого наследия. Возвращаясь к нашему главному тексту, Колоссянам 1:12, мы должны непосредственно нашего Небесного Отца, как начало, как исходный пункт, как автора этих грандиозных и величественных мыслей, благодарить, Его благодарить. Благодаря Бога Отца, сделавшего нас пригодными к участию в наследии святых во свете. Как видим, так написано, мы должны благодарить Небесному Отцу, потому что Он является исходным пунктом, Он является автором этих неописуемых драгоценных мыслей по отношению к нам. Но то, что Он сказал, не осталось фиктивными мыслями. Наследие уже приготовлено, уже налицо. Мы знаем, например, также о жилищах в Новом Иерусалиме, которые уже в течение 2000 лет готовы. Они нас ожидают, когда мы явимся и их займем. Но наш Небесный Отец, Он сделал нас пригодными к участию этого мощного и славного наследия святых во свете. Какие мощные изменения мы видим в этом факте! Мы были погибшими грешниками, но Он внутренне нас настолько освятил, что мы получили возможность стать наследниками небесной славы. Но из нашего главного текста однозначно вытекает, что только Церковь, только искупленные кровью Иисуса являются этими святыми, но не Израиль. Далее мы познаем из нашего текста, что наше наследие находится не где-то, а во свете святых, где нет больше никаких теней. Тень является началом тьмы. Свет, лишенный всякой тени, является окружающей средой нашего наследия. Свет в славе, как сонаследники Христа. После того, как в стихе 12 нашего главного текста назван Небесный Отец, делающий нас способными и которому подобает благодарение, то в стихе 13 мы видим величие нашего Спасителя Иисуса Христа, чтобы дополнить, то есть укомплектовать эту нашу пригодность. По этому поводу там сказано: «спасшего нас от власти тьмы». Власть тьмы для нас является проклятие греха. Эта власть тьмы включает или содержит в себе смерть, проклятие, суд и удаление от Бога. А когда наш возлюбленный Господь Иисус сказал в Луке 22:53, «каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы», то Иисуса взяли и привели в дом священника, чтобы его убить.

Писания. Я думаю, что вы все обратили внимание на тот факт, что все вышесказанное я говорил по отношению к детям Божьим. Мы обсуждаем с вами вопрос наследия на небесах, которое Небесный Отец приготовил всем детям Божьим. А поскольку погибшие грешники не могут попасть на небеса, то никакого наследия от Бога получить не могут. Но есть еще время благодати не закончилось, поэтому есть еще стопроцентная возможность, чтобы все существующие сегодня погибшие грешники пришли к Господу Иисусу, покаялись в своих грехах и получили жизнь вечную. Этот шанс для них мы видим в Деяниях апостолов 26, стих 18. «Открыть глаза им», то есть язычникам, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня», то есть через покаяние, «получили прощение грехов и наследие с освященными». Выражение «с освященными» означает, что эти люди отделены от погибшего мира, уже спасены для вечной жизни и имеют на небесах наследие от Небесного Отца. В данном стихе мы имеем совершенно другое предложение, но по содержанию мы имеем в нем то же самое, что и в нашем главном тексте в Колоссянах 1, стихи с 12 по 14. Удивительное и прекрасное дело Господа Иисуса на Голгофском кресте принесло нам на основании Божьей благодати все перечисленные в Писании обетования. И тут мы должны остановиться и от восхищения затаить дыхание, когда в духе взглянем на это величайшее дело Иисуса, на многогранность, которую это дело имеет для нас. Первое, что вообще погибшему грешнику дается в соответствии с этим текстом, Деяния апостолов 26:18, через крест на Голгофе, это, как дословно там читаем, «открыть глаза им», как слепые совершенно точно не могут видеть, точно так же будут открыты глаза таких людей, которые желают духовно обогатиться. В этом открывании глаз в нашем тексте мы видим внутренние глаза людей, глаза их сердца. Слепота этих внутренних глаз убирается, чтобы эти люди могли Христа и себя увидеть с точки зрения Бога. В противном случае спасение невозможно. Цель Бога заключается в том, чтобы люди на основании добровольного решения обратились к Иисусу. Это обращение к Иисусу с целью спасения для вечной жизни тоже относится к тем добрым делам, которые Бог приготовил для каждого дитя Божьего, как читаем в Ефесянах 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, чье? Небесного Отца, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». В старой слепоте, которую мы имеем по природе, мы не можем ходить в этих добрых делах и их исполнять. Это невозможно. В таком случае это могут только номинальные христиане быть, а еще точнее религиозные люди, чтобы мы это хорошо поняли, обращаю ваш взор еще на Откровение 3, стих 1, где читаем: «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, ты носишь имя, какое имя? Имя Иисуса, называют себя христианами. Это имя ты имеешь, потому что называешь себя христианином и думаешь, что на этом основании будешь иметь жизнь вечную. Но ты мертв. Одно имя Иисус

0: которые почти все люди слышали, не является для них гарантией получить жизнь вечную. Настоящую жизнь получают лишь те люди, которые принимают Господа Иисуса в свои сердца через покаяние. Это называется обращением, которое приносит погибшим грешникам общение жизни с Иисусом. Следствием этого библейского обращения от тьмы к свету является спасение. В этом мы видим спасение наших душ. Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что только высказывание Библии, но не какое-то другое действие, совершаемое в порядке выполнения служебных обязанностей, только обращение человека к Иисусу приводит человека от тьмы к свету. Переводит от тьмы к свету. Можешь ли ты этому верить? Горе тебе, если ты не хочешь этому верить. Если при смене тьмы на свет мы где-то в другом месте свет ищем, то Библия говорит, что обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна 1, стих 8. «Потому что и самообманщики являются обманщиками». Это ясно. Как обращение приводит нас из тьмы ко свету, точно так оно приводит нас от власти сатаны к Богу. В этом случае имеет место смена собственности, переход от власти сатаны к власти Бога. Какое все же благословение и власть вложил наш возлюбленный Господь Иисус в послушание по отношению к обращению. И этот процесс протекает не посредством фейерверка, суматохи и беспорядка, как это у людей мира сего бывает. Это обращение может быть совершено в тихой комнатке без всяких внешних свидетелей. Именно таковы пути нашего Господа Избавителя. И как это ужасно для тех погибших грешников, которые не спешат, которые еще не осознали глубину своей погибели в вечности, поэтому медлят воспользоваться сегодня возможностью покаяться, пока Господь Иисус еще близок. Открывание глаз вызывает желание к покаянию, на основании которого мы находим путь к свету и к Богу. Это является путем, которым мы вообще получаем прощение наших грехов. В соответствии с волей единого живого Бога, это прощение является прощением на все время благодати и вечности. По этому вопросу наш Господь Иисус говорит в Иоанна 10, стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Мы знаем, что это означает. Некоторые дошли в этом вопросе до предводителя разбойников. После того, как в Деяниях апостолов 26, стих 18 произошла смена властей, произошло обращение от сатаны к Богу, мы дальше читаем: «И верую в меня», то есть через покаяние, получили прощение грехов и наследие с освященными. Здесь однозначно сказано «получили прощение грехов». И дальше можно сказать «получили наследие с освященными». Здесь не сказано «получат», но уже получили. Это прошедшее время. Выражение «с освященными» означает, что эти люди уже освящены, отделены от мира сего для Господа Иисуса. В настоящее время, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, мы живем во время отпадения. Чтобы в большом масштабе осуществить это отпадение, сатана проявляет чудовищные усилия. В отношении стараний сатаны по этому вопросу в его адрес произносят иногда такую шутку: прежде чем Господь Иисус бросит его в огненное озеро, ему следовало бы поощрительную премию дать, потому что он действительно в этом деле преуспевал и преуспевает. Даже детям Божьим в собраниях внушают с кафедры до состояния опьянения. В некоторых собраниях проповедники говорят, что мы должны в такой святости быть найдены, чтобы мы могли вместе с другими быть восхищены. И если мы не будем жить в такой святости, то Господь Иисус не может нас вместе с другими восхитить на небеса. Это такая небылица. Эта ложь приходит от отца лжи. Я предупреждаю всех вас на этом месте, не обращайте внимания, не воплощайтесь с ложью демонов, потому что эта ложь приходит от отца лжи, от сатаны. Нашей привилегией является спасение через Голгофский крест. Что такое наше освящение? Многие верующие говорят, это наши дела. Этим утверждением нас хотят снова ввести или втянуть в Ветхий Завет, где на основании закона следовало делами оправдываться. Господь Иисус такое не делает, ибо такая постановка вопроса являлась бы тем снижением и сокращением славы и чести дела и победы Господа Иисуса на Голгофе. А кто в этом заинтересован? Кто? Этот же отец лжи или копытоногий, как его еще называют, или копытный. Это наследие, о котором вы сегодня слышали, является небесным подарком Отца для тех, которые верили, которые со своими грехами пришли к Иисусу и позволили Ему спасти себя. Именно эти люди позволили Господу освятить себя для Него. Это значит, что верующие освящены, отделены от мира сего для спасения, но не на основании наших дел. Да-да, сатана очень хотел бы, чтобы нашими делами мы способствовали нашему спасению, ввести нас в заблуждение, чтобы многие остались религиозными. Но мы этого не можем и не станем делать, потому что этим самым мы обворовываем нашего Господа Иисуса в славе. Еще раз вернемся к нашему главному тексту в Колоссянах 1:13, где читаем: «И введшего в царство возлюбленного Сына Своего». А это значит, что наше спасение от власти тьмы связано с автоматическим переходом в царство Сына. Скажи теперь откровенно, какие особые дела ты должен был перед этим переходом совершить? В моей жизни я еще никого не встретил, который таким образом был бы спасен. А если в некоторых конфессиях так думают, то это всего лишь религиозные люди, которые вместе с погибшими грешниками навеки пойдут в огненное озеро. Библия не говорит о таком способе спасения, а наоборот, не делами, чтобы никто не хвалился. Дело спасения лежит единственно в Божьих руках и осуществляется, как я выше отметил, автоматически на основании Его способности, но не на основании нашей способности. В принципе, дети принадлежат Отцу. Совершенно точно мы это видим в Иоанна 17:6, где Иисус говорит: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира». А теперь внимание: «Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Следовательно, мы, все дети Божьи, принадлежим теперь Сыну, наследнику всего, а также к Его Царству, в которое Он нас ввел через свое дело на Голгофском кресте, но не через наши дела. И только Церковь Иисуса принадлежит к Царству возлюбленного Сына. В этом Царстве господствует вообще только Божья любовь, начиная от нашего спасения и до нашего вступления в небесную славу, до избавления ожидающего нас наследия Божьей славы. Затем мы читаем знакомые нам слова в первом послании к Коринфянам, 13, стих 8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Это значит, что Божья любовь и на небесах в вечности не пройдет, не перестанет действовать. Обращаю ваше внимание также на тот факт, что в нашем главном тексте совершенно очевидно, что существует только введение спасенных в Царство Сына. О выведении в нашем тексте и вообще в Библии ничего не говорится. Духовно тощие верующие или верующие, страдающие духовной дистрофией, думают, что полученное нами наследие можно вследствие неверности в плоти снова потерять. Но нашей гарантией, что дети Божьи не могут потерять спасение, является новое Божье творение в нас. Я уже в нескольких проповедях об этом говорил. Но кое-что еще раз повторю. Об этом новом творении в нас Писание говорит, что оно грешить не может. 1 Иоанна 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божье, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этом стихе Святой Дух сообщает нам, что новое творение во всех людях, которые рождены от Бога, грешить не может. И тут же Святой Дух объясняет причину, почему он грешить не может, потому что семя его пребывает в нем. Об этом Божьем семени Святой Дух дает нам сведения в первом послании Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, то есть не от мужа, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». А теперь спросим себя, как может это новое творение отпасть и потерять спасение, если оно не может грешить? А грешить оно не может, потому что нетленное Божие семя, от которого оно рождено, имеет существо нашего Господа Иисуса, который грешить не может. И не может, и не мог. Пусть кто-нибудь из этих духовно тощих христиан попытается мне объяснить, как это может произойти. Пусть он мне также объяснит, как на основании неверности можно лишиться наследия на небесах. Мы не должны путать две вещи – наше наследие с небесной наградой, о которой читаем во 2 Иоанна 1, стих 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Здесь говорится о нашей награде, за наши труды, за наше служение в плоти на земле. А эту награду мы можем снова потерять, так как мы приобрели ее нашим трудом. А наше наследие на небесах мы не заработали. Каждое дитя Божие получит его на основании или согласно праведности нашего Небесного Отца, который относится к царствию Сына своей любви, потому что в этом царстве господствует любовь. Эта любовь сделала нас детьми Божьими, и все, в том числе и наше наследие, останется в этой Божьей семье, внутри останется, потому что Бог ввел нас в эту семью и сделал нас Божьими наследниками. Не является ли это для нас настоящим поводом к тому, чтобы мы благодарили нашему Небесному Отцу, что является исходным пунктом древнего замысла Бога по отношению к этому вопросу? Дальше в нашем главном тексте мы читаем о любви Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его. Любовь в искуплении связано с жертвой Иисуса Христа, который принес нам Небесный Отец. Это касается нашей души. Что касается нашей души, то она искуплена. А что касается нашей плоти, то мы ждем ее избавления при восхищении, как я выше объяснил. Точно так мы ждем и избавления нашего наследия на небесах. То, что в нашем понимании Господь Иисус завоевал или добыл на Голгофе, идет в понимании израильтян в том направлении, что кто-то сделал договор, но предмет договора еще не заплачен. Такое положение дел называется в понимании израильтян заработком или приобретением. Поэтому об Иуде сказано в Деяниях апостолов 1.18, но приобрел землю неправедную мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. То есть Иуда сделал договор, но еще не заплатил. У Иуды этот договор предстоял. Но в Евангелии от Матфея мы читаем в главе 27 стих 5: «И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Так обстояло дело в Ветхом Завете. Но наше, добытое Господом имущество, наследие или удел, договорно застрахован на основании залога Святым Духом, о чем читаем в Ефесянах 1.14. Повторяю еще раз этот стих: «Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для избавления удела Его в похвалу славы Его». Но как только мы окажемся у Господа в Его славе, это наследие славы будет нам принадлежать. Это очень много значит для нас. В Небесном Отце мы имеем обещание этого наследия. В Сыне мы имеем избавление этого владения. А в Святом Духе мы имеем гарантию получения этого наследия, этого владения. В заключение, в нашем главном тексте еще сказано: прощение грехов. Это является наивысшим выражением в отношении обращения с грехами. Это есть любовь нашего Господа Иисуса. Прощение. Прощение не там находится, где находится милосердие. Только там, где находится прощение, мы находим выражение Его любви. Ради Божьей праведности необходимо было совершить искупление грехов. Другого пути для этого не было. Но так как Бог нас так возлюбил, то Сын Его, Господь Иисус, пошел за нас на суд и по этой причине умер за нас на Голгофском кресте. А теперь я спрашиваю тебя, дорогой слушатель, если ты спасен для жизни вечной, то насколько ты практически любишь Господа Иисуса путем твоего хождения за Ним? Наш Господь Иисус хочет, чтобы ты Его любил. Я уверяю тебя в этом. Поэтому делай все, что радует Его сердце, чтобы Он практически и не на словах видел твою любовь к Нему. Он хочет быть любимым, но не со стороны погибшего мира, а со стороны своих искупленных. Это такое возвышение для нас, детей Божьих, что не только Он может нас любить, но и мы можем Ему отвечать той же любовью. Это осуществится практически, если ты примешь существо Иисуса Христа. Именно в этом будет прославлен Он. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы. с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Исайя 55, 2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 8:10.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире и

проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBN. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической

физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Очень многие люди сознают свое греховное состояние, но не знают, как одержать победу над грехом. А Священное Писание, Евангелие, говорит так: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». В первом послании Иоанна, в 5 главе, записано, стих 4. А мир лежит во зле, а мир лежит во грехе. Поэтому, конечно, это очень важный вопрос о победоносной жизни. И хотя этот путь к победоносной жизни очень ясно открыт в Библии, в Священном Писании, он часто остается неизвестным для тех, которые не читают Священное Писание, поэтому с Божьей помощью я желаю сказать сегодня несколько слов об этой победоносной жизни. Многие верующие, которые знают основательно Библию, бывает, ничего не знают об этой истине в своей практической жизни. Я сам изучал старательно в продолжении нескольких лет Священное Писание, пока величие этой жизни не озарило мою жизнь. И очень многие, даже проповедники, говорят, что мы проповедуем эту истину только тогда, когда мы ее узнаем по опыту, или познаем ее по опыту. Почему наше сердце так медленно для понимания? Для лучшего объяснения этого вопроса мы обратимся к описанию личных духовных переживаний двух человек, которые долгие годы были в служении Богу. Один из них – Тайлор, миссионер в Китае. В одном письме к своей сестре он описывает, как он искал святость и признается в своем полном бессилии найти ее в своей жизни, хотя Писание так ясно указывало путь к этому. И вот он пишет. Гудсон Тайлор. Я молился, я постился, я сомневался, я беспокоился, я принимал решения, я читал более Библию, я уделял больше времени на духовное уединение и размышления, но все это не служило мне для победоносной жизни. Каждый день, почти каждый час я осознавал мой грех, и он ложился тяжелым бременем на мое сердце. Я ставил себе вопрос, неужели нет избавления? Неужели так должно продолжаться до конца? Постоянная борьба и вместо победы постоянные поражения. Я ненавидел себя самого. Я ненавидел мой грех, но не находил силы, чтобы побеждать. Я чувствовал, что я был чадо Божие, верующий человек. Но я был абсолютно не способен дать себе отчет, каким образом я мог бы наслаждаться преимуществами верующего человека. Я предполагал, что святость, практическая святость, достигается постепенно через действие благодати Божией. Я чувствовал, что нет ничего в мире большего, чего бы я так горячо желал и в чем бы я имел такую нужду. Когда же сильная скорбь переполнила мою душу, достаточно было одной фразы из одного письма, чтобы пелена спала с моих глаз, и Дух Святой открыл бы мне истину нашего отождествления со Христом. Друзья мои, какое это было письмо и какая фраза? Далее он пишет: «Через канал веры вся полнота Христа течет во всем своем изобилии. Иссохшая ветка становится частью плодовитого дерева. Наиболее святой тот, кто обладает наиболее полный и совершенный способ полнотой Христа в себе самом. Вера, недостаточная и несовершенная, отягчает ноги и причиняет падение. Пребывать во Христе – это значит не беспокоиться, но взирать на Христа, ожидая от Него уничтожения всей нашей внутренней испорченности. Пребывать во Христе – это пребывать в сознательной радости, полного спасения, искупления, освобождающего нас от греха, стремясь к тому, чтобы Христос занял первое место в нашей жизни, то есть был царем нашего сердца. Это и есть жизнь полной духовной победы, победоносная жизнь. Во всем этом, далее пишет Тайлор, нет ничего нового, но это было ново для меня. Христос, который есть буквально все, мне кажется теперь единственной силой для служения, единственной основой неизменной радости. Как можем мы ожидать возрастания нашей веры? Через более глубокое вникание, размышление о всем том, чем является Христос, и о всем том, что Он дает нам, Его жизнь, Его смерть, Он Сам, каким Он открылся нам в Слове Своем. Это предмет наших мыслей. Чтобы иметь такую веру, чтобы умножать веру, не нужно бороться, а нужно взирать на того, кто всегда верен. Вот, мне кажется, все то, в чем мы нуждаемся, положиться вполне на Христа. Это не есть что-нибудь новое, но это не было мною понято прежде. Вот так писал Гудсон Тайлор о себе самом. Мы произвели дословно эти два письма Тайлора и его друга, главным образом потому, что эти два человека не признают это разъяснение новым. Между тем, тот и другой сначала не могли его понять, искренне стремясь к этой жизни победы. Оглядываясь на мою прошлую жизнь, ничто меня так сильно не удивляет, как факт, что я не знал, не видел и не мог постичь этого учения, хотя оно было новым, не было новым. Вот именно, не было новым и ясно провозглашено в Библии. Почему? Почему так много верующих людей, которые знают основательно Библию, но не знают победоносной жизни и даже не ищут ее, потому что они думают, что ее невозможно найти, ее нет. Я думаю, это потому, что многие читают Библию в духе критики. Правда, с уважением, с благоговением, но не просят помощи у Духа Святого. Может быть, многие из читающих Библию будут отрицать это, но я убежден, что это так. Друг мой, брат мой, радиослушатель, это слово обращено к людям верующим, но людям, которые не имеют победы в своей духовной жизни и разочарованы в себе самом. Это хорошо. Так оно и есть. Мы, люди, сами по себе не можем достичь духовной высоты без помощи Божьей. Но в то же самое время Христос приготовил для нас полную победу над нашими греховными привычками и над нашей духовной слабостью. Что нужно для этого? Полное доверие, как пишет Тайлор, Богу. Полное доверие Христу. Взирать на Него, положиться на Него. Он все знает. Он делает для нас. Он совершает. А наше дело – дать Ему свободу в сердце. Дать Ему возможность быть царем нашей души, нашего сердца. Отдать Ему трон нашего сердца, и Он совершит. Да поможет Господь всем нам в этом.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтобы избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
1: Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей.
2: иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.
1: Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прощение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему благоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков Твоих, пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою Твоею. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Псалом 21. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей, и Ты свел меня персти смертной. Ибо псы окружили меня,
2: скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жеребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Псалом 22. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов.

первым. Он был единственным крестом спасения. И тот, кто принимал

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляя их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы остановим наше внимание на вопросах, почему о земле часто говорят, как о долине слез? Почему бы эти слезы не заменить смехом? Почему бы не превратить этот мир в место счастья и здоровья для всех народов, для каждого человека, в место, где никому не знакомы ни боль, ни какие недуги? Почему бывают жесткие подушки, черствые корки хлеба, ожесточенная борьба? Не так трудно объяснить улыбку, успех, но призовите на помощь все словари и объясните природу слез. Химик скажет, что это состав или раствор извести, соли и некоторых других примесей, но он упускает главные составные части слез. Кислоту скисшей жизни, змеиный яд горьких воспоминаний, осколки разбитого сердца. Я думаю, что слеза – это насыщенный раствор страдания. Это, конечно, верно, но отчасти, только отчасти, слезы текут не всегда только от страдания и боли. Есть также и слезы радости, но об этом я скажу позже. Мало кому не знакомы слезы на похоронах близких нам людей. Я сам пролил немало таких слез. Из всех несчастий земли разлука, смерть – наиболее невыносимы. Во время войн, которые приходилось в разное время вести всем странам мира, как грустно было видеть на искаженном горем лице родителей, жен, детей, получавших известие о гибели безвременно погибших на фронте солдат. Это мировая боль, общие слезы земли. Слезы последней роковой разлуки текут непрерывным потоком ежечасно, ежеминутно, даже, можно сказать, ежесекундно. А слезы отчаяния, слезы матерей, которые плачут о своих непокорных детях, слезы жен, которые плачут над неверными мужьями, и наоборот, мужей, которые плачут над неверными женами. Интересно, что из двух случаев, упомянутых в Евангелиях о слезах Иисуса Христа, один был при смерти его друга Лазаря, а другой при мысли о грядущем разрушении Иерусалима. Иисус понимал, почему люди плачут, почему похороны вызывают слезы, почему боль сердца слезами течет по щекам людей. Самый короткий и в то же время самый многозначительный стих в Евангелии состоит только из двух слов. Иисус прослезился. Но люди плачут не только от горя. Есть для слез и другие причины. Люди часто плачут от страха. Какая травма постигает того, кто, будучи потерянным, видит над собой ищущие его самолеты и не имеет никакой возможности сообщить о себе? Я думаю, что это может вызвать слезы отчаяния на глазах даже самого сильного мужчины. Слезы страха, слезы отчаяния, как много людей проливают их. Есть еще слезы растроганных чувств. Они текут из глаз при слышании красиво исполненного духовного гимна или грустного повествования, Почему-то с возрастом мы становимся более чувствительными. Может быть, потому что начинаем ценить все истинно ценное в жизни больше, чем в молодости мы ценили. Я не горжусь тем, что плачу такими слезами, но думаю, что уж лучше их проливать, чем подавлять. Слезы облегчают бремя души, как выпускающий пар клапан. Снижает давление в баке. Те, кто никогда не плачут, либо жестокие люди, либо сердитые и способны в любой момент взорваться. Как приятны бывают слезы радости. Мы видим их на каждом шагу, на вокзалах, аэродромах, автобусных станциях, при встречах с возвращающимися из поездок близкими. Странно, что при встречах проливается столько же слез, сколько и при расставании. Да, слезы действительно странная вещь. Но если слезы радости приятны, то, друзья мои, насколько приятней и прекрасней слезы покаяния. Да чего это, если так можно выразиться, сладкие слезы? Как можно писать их? Это слезы стыда, слезы облегчения, растроганных чувств и радости, слившиеся в одно. Стыда, потому что кающийся стыдится своего прошлого. Облегчение, потому что бремя греха свалилось с его плеч. Это слезы растроганных чувств, потому что ничто не трогает нас так, как реальное присутствие Христа в этот момент. И слезы радости, потому что мы навеки спасены, свободны во Христе Иисусе, в Нем мы счастливы. Слезы покаяния – это также слезы сожаления о напрасно прожитых годах, особенно если их за плечами много. Это слезы об упущенных возможностях, о чрезмерно высокой дани, отданной сатане. Человек, наконец, глядит вперед с уверенностью, так красноречиво выраженной в известном евангельском гимне: «Не падай духом, не страшись, Бог не забыл тебя. Прибудь всегда в Его в любви, Он сохранит тебя. Бог не забыл тебя. На всех путях, во всех скорбях Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя». Помните, друзья мои, сколько радости было в доме отца, когда блудный сын возвратился домой. Исключением был только старший брат. Он не радовался. Но отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так читаем в 15 главе Евангелия Луки. И сегодня бывает такая же радость, когда блудные сыны, блудные дочери возвращаются к небесному Отцу, принимая голгофскую жертву Его Сына, слезы радости. Я видел их на глазах кающихся. Когда грешник кается, слезы радости на всех глазах и на тех, кто видит это и слышит это. Иоанн в книге Откровения говорит, что придет время, когда слез уже не будет, и отрет Бог всякую слезу с их глаз. Друзья, я уверен, что имеется в виду слезы печали, а не радости. Слезы печали Господь отрет, но не слезы радости. На небесах будет радость. Вы можете не сомневаться в этом, если вы верите в Господа Иисуса Христа. Евангелист Хайман Аплман рассказал однажды такую правдивую историю. Послушайте ее внимательно, друзья радиослушатели. Один машинист в Чикаго построил свой домик поближе к железнодорожному полотну, к пути, по которому проезжал его поезд, чтобы построил дом, чтобы его маленькая дочурка могла встречать и провожать поезд. Она садилась на забор, и когда слышалось свисток паровоза или гудок паровоза, махала ручонкой отцу. И однажды эта девочка упала с забора, что-то повредила. Отец велел убрать одну доску из забора, чтобы девочка могла видеть поезд, не взбираясь на забор, потому что она уже не могла взобраться на забор. И вот наступила зима, и девочка простудилась и заболела воспалением легких. Лечение не помогало. ее состояние стало критическим. Отец отпросился с работы, чтобы быть при ней, при дочери. Доктор не давал никакой надежды. Увидев родителей плачущими, девочка спросила слабеньким голоском: «Почему вы плачете?» «Потому что доктор сказал, что ты уходишь от нас к Иисусу», — сказали они, родители. «Я умру?» — спросила она. «Да, милая наша дочка, ты умрешь». Сначала девочка заплакала, а потом, проглотив слезы, сказала: «Папа, когда я приду на небо, я расскажу Иисусу о тебе, расскажу о маме и о том, как вы говорили мне о нем. А потом я попрошу его удалить одну доску из забора, которым окружено небо, чтобы я могла выглядывать в отверстие, ожидая вашего прихода. И когда я увижу, что вы идете, я помашу тебе, папа, как всегда, и ты увидишь, где я, и сразу же подойдешь ко мне, и мы навсегда будем вместе». Нам может не импонировать такое детское богословие, но оно вызывает разного рода слезы у нас на глазах. Слезы печали, растроганных чувств, слезы от радостной встречи, слезы радости. Какая у нас светлая надежда, друзья мои, у тех, кто верит всем сердцем живого Бога. Писание говорит во втором послании к Коринфянам, 5 главе: «Ибо мы знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, дом вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Друзья, радиослушатели, да поможет Господь всем нам иметь эту светлую надежду на встречу с Иисусом в вечности и радоваться, созерцая Его красоту.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Радио BBN – радио утешения. Может быть, у вас сегодня трудный день, а может быть, у вас вообще трудный период в жизни. Один поэт сказал так: «Не унывай, когда вступаешь в долину горечи и слез. Ты не один свой путь свершаешь. С тобой идет благой Христос». Идет ли с вами благой Христос? Надеетесь ли вы на Его помощь или больше на свои силы? Переключитесь на Него, и Он восполнит все ваши недостатки. Он восполнит все то, что вам недоступно.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Наш предыдущий рассказ закончился тем, что Иосиф, слуга Дария, подумал, что Иисус и его ученики утонули во время шторма, который был ночью на Галилейском море. Сегодня мы узнаем, что же произошло с Иисусом на самом деле, а также познакомимся с людьми, которые всем сердцем хотят найти Царство Божие. Итак, мы предлагаем вам послушать сегодняшнюю историю, название которой «Пытливые умы желают знать».

0: Клавдия! Клавдия!
1: Она в саду, господин.
0: Антон, ты случайно не видел моего сына?
1: Да, господин. После занятий в академии он пришел домой, собрал какие-то вещи и ушел.
0: Вещи? Какие вещи?
1: Ну, книги, еду, господин.
0: А он сказал, куда собирается пойти?
1: Нет, господин, он ничего не сказал.
0: Я буду в саду с женой. Пожалуйста, принеси нам вина.
1: Слушаюсь, господин.
0: Клавдия!
2: Я здесь, у ручья, дорогой.
3: У тебя все в порядке? Ты пришел домой раньше, чем обычно?
0: Профессор из академии, где учится наш сын, сообщил мне сегодня, что Сергий не явился на второе занятие. Это уже третий раз за последнее время. А то он сказал, что он приходил домой, взял какие-то книги, еду и снова ушел. Тебе что-нибудь известно об этом?
3: Да, все было именно так, как сказал Атон. Но я понятия не имела о том, что в это время Сергий должен был находиться на занятиях в академии.
0: Он не сказал тебе, куда собирается пойти?
3: Сказал, что хочет найти тихое уединенное место на Галилейском море, чтобы позаниматься. Кажется, он собирался пойти туда с Анатолием.
0: Я совершенно ничего не понимаю.
3: Почему ты так говоришь?
0: Закончив академию, наш сын станет священником в римском храме. Анатолий – грек.
3: Ну и что?
0: Получив образование, он станет греческим священником. Он будет поклоняться множеству греческих богов, понимаешь? Поверь мне, Клавдия, их дружба может плохо закончиться. Боюсь, что Адриана, сестра Анатолия, сейчас тоже с ними. Я видел, как Сергий смотрит на нее.
3: Да, но ведь они дружат с раннего детства. Послушай, Диди, дорогой, я понимаю, что ты священник. Но мне кажется, что порой ты слишком серьезно относишься к своим обязанностям.
0: Мне не следовало надеяться на твое понимание. Твой отец никогда не воспринимал мою профессию всерьез и всегда считал мои убеждения не более чем прихотью.
3: Причем здесь мой отец?
0: Теперь я вижу, что и ты относишься ко мне точно так же.
3: Ты не прав.
0: Атон, где мое вино?
4: Остановись, Сергий. Ты уже достаточно рассказал мне о греческих богах. А теперь давай проверим, сколько римских богов сможешь назвать ты.
5: Ну что ж, очень хорошо, Анатолий. Если говорить на чистоту, то я не знал, что у вас, греков, много таких же богов, что и у нас.
4: Не заговаривай мне зубы, Сергий. Начинай перечислять ваших богов.
5: Ну ладно, ладно. Так, Юпитер, король всех богов. Юнона, королева богов. Нептун, бог воды. Плутон, бог смерти. Аполлон, бог солнца. Диана, богиня луны.
4: Пока все правильно, но это лишь начало. Продолжай.
5: Марс, бог войны. И мой любимый бог, Купидон. Он является богом любви.
4: Да-да, я знаю, что ты считаешь себя величайшим любовником всех времен и народов. Но, увы, Купидон не поможет тебе сдать экзамен на следующей неделе. Возвращаемся к перечню богов, друг мой.
5: Так, богиню мудрости зовут Минерва.
4: Именно ей тебе стоит принести благовоние и курение на этой неделе.
5: И все же, возвращаясь к разговору о Купидоне, как ты думаешь, Анатолий, я нравлюсь твоей сестре?
4: Сергий, ты же знаешь, что Адриана относится к тебе с большой теплотой. Но тебе следует смириться с тем, что наш отец никогда не позволит тебе на ней жениться.
5: Тебе не кажется? Как бы сказать это помягче? Тебе это не кажется смешным и нелепым? Какая разница, каким богам мы поклоняемся? Я имею в виду, твой отец священник в греческом храме. Он поклоняется богам, от которых никто никогда не получал никаких благословений. Мой отец священник в римском храме. Он поклоняется богам, которые якобы живут в каком-то ином мире, где постоянно воюют друг с другом. Ты никогда не задумывался над существованием иного бога? Одного бога? Минерва ни разу не помогла мне своей мудростью. А Янус, бог дверей, ни разу не открыл передо мной ни одной двери. Ответь мне честно, Анатолий. твои многочисленные боги. Хотя бы раз. Помогли тебе? Не волнуйся, никто не узнает о нашем разговоре.
4: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, и должен признаться, что мои боги никогда не приходили мне на помощь. Но будучи священниками Атласа, Анхилоя, Хароны, да и всех остальных богов, отец и дедушка всегда имели возможность обеспечить семью всем необходимым. Благодаря работе отца мы всегда жили в достатке и никогда ни в чем не нуждались. Лучше уж быть священником, чем заниматься каким-нибудь ремеслом или служить в армии.

0: Ты слышал этот крик?
1: Конечно, слышал. Нам нужно поскорее уносить отсюда ноги.
0: Что это было, а?
1: Я думаю, что это один из тех помешанных, которые живут на кладбище. Я слышал, что они одержимы бесами, и все местные жители их очень боятся и стараются обходить их стороной. Мне говорили, что их не раз заковывали в стальные цепи, но даже это не помогло. Они разрывали цепи, как бумагу. Скорее, нам нужно бежать.
0: Подожди, я уронил учебник.
1: Я вижу их и думаю, они тоже нас заметили. Ты можешь купить другую книгу. А теперь бежим скорее, поторопись.
0: Все, я больше не могу бежать. Мне нужно отдохнуть.
1: Я думаю, что мы в безопасности. Да, я их вижу. Кажется, они возвращаются на кладбище.
0: Ты знал об этих одержимых? Но все равно пригласил меня сюда. Какой же ты после этого друг?
1: Пожалуйста, пойми, Анатолий, я не думал подвергать тебя опасности.
0: Ну, не знаю, а теперь давай лучше уйдем отсюда.
1: Я даже не догадывался, что они уходят так далеко от гробниц. Мне очень жаль этих людей. Как бы мне хотелось хоть как-то помочь им.
0: Я уверен, что многие пытались сделать это. Но ведь они настоящие безумцы. Человек, который наберется смелости и убьет их, сделает им одолжение. По крайней мере, они больше не будут несчастны и не будут причинять вреда ни в чем не повинным людям.
1: Как ты можешь так говорить?
0: Я говорю это только из чувства жалости. Не жаль этих людей точно так же, как и тебе.
1: Твои слова не выражают жалости и печали. Ты просто пытаешься оправдать наше собственное бессилие и слабость. Мы ничего не можем сделать для этих людей. И вот это-то печально.
0: Раз тебя так заботит благосостояние этих одержимых, что ты собираешься для них сделать?
1: Я не знаю, как им помочь. Я лишь прислушаюсь к своему собственному сердцу. Ощущение слабости и беспомощности угнетает меня. Опустошает мою душу.
2: А я знаю, что может тебя утешить. Бокал хорошего вина сейчас придется как нельзя кстати. И если ты выпьешь достаточно, то забудешь не только о проблемах этих безумцев, но и о своих собственных. Ну пойдем же, если ты не хочешь вина, то я от него точно не откажусь.
1: Интересно, а кто они, откуда?
0: Что тебе интересно?
1: Ну, эти люди из кладбища. Интересно, у них есть родные, которые скучают по ним? Возможно, их родственники любят и пытаются их найти. Интересно, как давно они обезумели? Что заставило их стать такими?
0: Пойдем. Ведь ты сам понимаешь, что мы ничего не можем сделать для этих людей. Пойдем домой.
1: Знаешь, иди без меня. Я зайду к тетушке Кале и дяде Иосиф. Они живут в Гадаре. Кто-то рассказал мне о том, что один из одержимых раньше жил в Гадаре. Когда ты будешь проходить мимо моего дома, пожалуйста, скажи моим родителям, что я решил навестить дядю и тетю и вернусь домой поздно. А может быть, даже завтра.
0: Конечно. Я предупрежу твоих родителей, но я также скажу им то, что их сын постепенно сходит с ума.
1: А чем очень обрадуешь моего отца?
0: Я надеюсь.

0: Сергий! Какой приятный сюрприз!
1: Добрый день, тетя Кала!
0: Проходи, проходи в дом, дорогой! Йосей! Йосей! Поди сюда! Сергий пришел нас навестить!
2: Что ты сказала, моя дорогая? Ой, Сергий, добро пожаловать! Как же давно мы тебя не видели! Когда ты был у нас в последний раз?
3: Не помню!
0: Ты только посмотри, как он вырос и возмужал.
3: Ну, не так уж и возмужал, могло быть и лучше.
2: Да, какой видный молодой человек. Что привело тебя в Гадару, Сергий? Я надеюсь, ты пришел к нам не с плохими новостями?
3: Нет-нет, дома все хорошо. Просто я был неподалеку и решил вас навестить. Как только что сказал дядя Иосиф, я очень давно вас не видел и успел соскучиться.
0: Соскучился? Ты голоден? Присаживайся, я принесу тебе сладких лепешек.
3: Да нет, на самом деле я не так уж и голоден, тетя Кала.
2: Все равно садись, Сергий. Твоя тетушка не успокоится, пока ты не отведаешь ее замечательных лепешек. А теперь скажи мне, Сергий, что ты задумал? Я вижу, что тебя что-то тревожит.
3: Ну, на самом деле...

0: были партнерами по бизнесу. Один из них из Дамаска, а второй из иудейского города под названием Капернаум.
1: Ты был знаком с ними до того, как они обезумели?
0: Да. Илия, тот, что из Капернаума, был хорошим человеком. Всегда заботился о своей семье, обеспечивал их всем необходимым. Он всегда честно вел свой бизнес. Ты знаешь, мы с тетей Калой купили у Ильи вот этот ковер, на котором ты стоишь. В то время он был очень приятным и воспитанным человеком, а теперь я стараюсь обходить его за версту.
1: А как ты думаешь, что заставило его так измениться?
0: Я не знаю подробностей, но, насколько мне известно, в Дамаске произошло что-то страшное. Это происшествие лишило обоих мужчин рассудка.
2: А, вот ты где, мой дорогой. Я приготовила для тебя легкий обед.
3: Это похоже на настоящий пир, а не на скромный обед. Тетя Хала, дядя Иосиф, ты должен мне помочь все это съесть.
2: Сергей, ты молодой и энергичный. Тебе необходимо хорошо питаться. Я думаю, ты заметил, что твой дядя Иосиф не умирает от голода.
0: Да, греческая еда поистине идет мне на пользу.

0: Что ты имеешь в виду? Как Сергий оказался у своей тетушки в Гадаре? Когда он решил ее навестить?
1: Это все, что он попросил вам передать, господин.
0: Твоя сестра сейчас вместе с моим сыном?
1: Нет, господин. Отец запретил моей сестре встречаться с вашим сыном.
0: Значит, твой отец считает, что римлянин недостоин того, чтобы жениться на гречанке? Ну что же, я бы тоже никогда не позволил своему сыну жениться на ней.
2: Что там происходит?
3: Диди, почему ты так громко кричишь? О, Анатолий, а где же Сергей? Что стряслось с моим сыном?
0: С ним не произошло ничего плохого, Клавдия. По крайней мере, пока ничего не произошло. О, эти греки!
3: Диди! Я прошу прощения за грубость моего мужа, Анатолий.
1: Сергий попросил меня передать вам, что он решил навестить тетю Каллу и дядю Иосифа в Гадаре. Завтра он вернется домой.
3: Спасибо, Анатолий. Спасибо тебе за то, что ты зашел, чтобы сообщить нам об этом. Ты знаешь, я искренне сожалею о том, что мой муж обидел тебя своими грубыми словами. Порой он ведет себя очень грубо. Постарайся его простить. Иногда мне совершенно непонятен его гнев. Я никак не могу понять, почему он так враждебно относится к любому человеку, который не является римским гражданином.
1: Спасибо вам, Клавдия. Я все прекрасно понимаю. К сожалению, мой отец ничем не отличается от вашего мужа. Он столь же ограничен в мышлении и часто злится, полагая, что всякий человек, не являющийся греком, не может быть достойным гражданином.
3: Анатолий, я почти ничего не знаю о греческих богах. Ты не станешь возражать, если я задам тебе несколько вопросов?
1: Да, конечно. Я надеюсь, что смогу дать исчерпывающие ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
3: Меня интересует, есть ли у вас боги, отвечающие за мир, любовь и доброту тех, кто не является греком?
1: Богиня Афродита является богиней любви. Но не любви и доброты по отношению к людям, которые нас окружают. Священники считают, что Афродита желает, чтобы все, кто поклоняется ей, участвовали в развратных оргиях, пили много вина и не противились собственным похотям и желаниям.
3: Да, даже мой собственный муж учит своих прихожан такому же. Видимо, я недостаточно образована, раз не могу понять и принять такие вещи. Наверное, только священникам верено осознание подобных таинств Божьих. Если честно, я не могу принять религию, которая побуждает в людях жестокость и стремление к насилию. Невозможно добиться мира, будучи жестоким и беспощадным. По крайней мере, таково мое личное мнение.
1: Вы знаете, я постепенно прихожу к такому же выводу.
0: Анатолий, немедленно убирайся из моего дома. Как ты смеешь разговаривать с моей женой о своей греческой религии?
3: Диди, я прошу тебя, держи себя в руках.
0: Вы оба ничего не смыслите.

0: вопросах религии. Какой прок разговаривать о том, чего вы не понимаете? Откуда вам знать, во что следует верить, а во что нет?
1: Я тебя прошу, пожалуйста, остановись.
0: Что же касается лично тебя, Анатолий, то ты просто напыщенный юнец, который слишком много о себе возомнил.
1: Дидий!
0: Пустозвон! Все, что ты можешь, это нести околесицу о каких-то выдуманных богах, притворяясь при этом, что ты обладаешь глубокими знаниями теологии. Яблоко от яблони недалеко падает, Анатолий. Ты ничем не отличаешься от своего отца. Убирайся вон и держись подальше от моей семьи.
1: Анатолий, я думаю, что тебе сейчас лучше уйти. Извини, пожалуйста.
2: Прощайте, Клавдий.
0: Что же касается тебя, Клавдия, то ты всегда должна помнить о том, что я глава этой семьи, и мне отвечать за то, во что верят мои домочадцы.
1: Почему ты со мной так разговариваешь?
0: Будь добра, займись своими делами и позволь мне решать, во что ты будешь верить и каким богам ты будешь поклоняться.
1: Спасибо тебе.

0: Вы когда-нибудь замечали, что люди, сомневающиеся в собственных убеждениях, часто занимают оборонительную позицию и крайне сурово относятся к тем, кто не разделяет их взгляды? Нет ничего плохого в том, что человек пытается понять то, чему его учат. Наверняка у каждого из нас возникали вопросы касательно теологии. Не так ли? Главное, чтобы вы были искренни в своих исканиях. Но даже если вы будете предельно искренни, обязательно найдется тот, кто будет утверждать, что вы недостаточно образованы, чтобы обсуждать подобные вопросы. Сегодняшняя история является ярким примером того, как религиозные люди, не уверенные в собственных взглядах, начинают осуждать других, ставя под сомнение их желание познать истину. Дидий, отец семейства, римский священник, осознал свою собственную уязвимость, услышав, как Клавдия, его жена, непринужденно обсуждает вопросы религии с Анатолием, сыном греческого священника. Несомненно, беседы о религии и политике порой могут касаться весьма щекотливых вопросов, но тем не менее это не должно мешать человеку искать истину. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы послушать нашу следующую передачу из цикла «В поисках Царства Божия». Следующая история будет называться «Столкновение сильных воль». Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог сотворил каждого из нас. Он сотворил и вас, и меня. Слово Божие гласит: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его». Пророк Исаия сказал: «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей». Бог трепетно относится к каждому из нас, поэтому мы являемся Его творением. Он любит нас вечной любовью. И Слово Божие говорит: Бог есть любовь. В Библии также написано: будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. И, пожалуйста, прошу вас, послушайте сначала эту молитву, а потом мы уже вместе будем молиться. Дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня по своему образу и подобию. Я всецело принадлежу Тебе. Спасибо Тебе за огромную любовь, которую Ты являешь мне каждый день. Я люблю Тебя, Господь. Аминь. А теперь давайте эту молитву уже произнесем вместе. Дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня по своему образу и подобию. Я всецело принадлежу Тебе. Спасибо Тебе за огромную любовь, которую Ты являешь мне каждый день. Я люблю Тебя. Аминь. Спасибо Вам за то, что Вы сейчас произнесли эту молитву вместе с нами. И в нашей следующей передаче мы вновь будем говорить о Боге и о Его великой любви.
1: Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Добро пожаловать на нашу передачу. Я Джонни Эриксон Тада. У Элизабет Эллиот есть история об одной девочке, которая вместо того, чтобы выполнять свои домашние обязанности, решила потратить этот час на игру на пианино. Она уселась на лавочку и с гордостью начала наигрывать мелодию «Да, Иисус меня любит». Ее позвала мама из другой комнаты, напомнив о домашних обязанностях. Но девочка продолжала радостно наполнять весь дом звуками прославления. И вот вопрос. Получила ли девочка награду за эту игру? Мама похвалила ее? Мама была довольна? Совсем нет. Потому что песни хвалы теряют свое значение, если сопровождаются непослушанием. И мы тоже зачастую не отличаемся от этого ребенка. Мы, по сути, как Саул, который после большого сражения не послушался Бога, оставив наилучших овец и волов амаликитян, чтобы приносить жертвы Господу. И подобно царю Саулу, мы пытаемся оправдать свое непослушание показной религиозностью. Но вам известно, что об этом говорит Бог. Пророк сказал Саулу в первой книге Царств, 15 главе. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Это урок, которому должна была научиться та девочка с пианино. Бог говорит, что послушание лучше жертвы. То есть сперва делай то, что Бог говорит тебе делать, прежде чем предлагать что-то, что, на твой взгляд, может быть ему угодно. Поскольку Бога совершенно не радует приношение, исходящее из сердца, склонного к сознательным грехам, особенно если мы пытаемся оправдать эти грехи. А мы так хороши в этом. Мы такие избирательные, мы такие хитрые, когда нужно в чем-то оправдаться. Мы как будто торгуемся, думая, что таким образом сможем больше дать Господу. Мы держимся за маленькую, но негативную привычку, оправдываясь тем, что балансируем ее постоянным посещением молитвенной группы и хоровых репетиций. Поэтому продолжаем оставаться в сомнительных отношениях, настаивая на том, что это помогает нам в духовном хождении со Христом. Но это тук овнов. Вот послушайте кое-что интересное по поводу царя Саула и его непослушания. Правда в том, что овцы и волы у амаликитян были действительно отличной породы. Эти животные действительно пригодились бы для так называемой «лучшей жертвы». В те времена жир здорового барана или тук овна, принесенный на алтарь, о, это была достойная жертва. В таком случае, в любое другое время, наигрывание маленькой девочкой мелодии «Иисус меня любит» было бы самой прекрасной музыкой для слуха мамы. Точно так же отдавать Господу больше – это замечательно, и верное посещение молитвенной группы – прекрасно, но это будет как тук овнов, если совершается в непослушании. Итак, послушайте слово пророка Самуила, которое звучит и для нас сегодня. Прислушаться к Богу лучше тука овнов. Или другими словами, послушание лучше, чем что-либо другое, что вы можете принести Господу. Посидите в тишине и позвольте Духу Святому проанализировать ваши жертвы, которые вы в последнее время приносили Иисусу. Подумайте о своих взаимоотношениях. Чисты ли они? Будет ли вам стыдно, если об этом станет известно? Но вы пытаетесь заглушить чувство вины, наполняя дом музыкой прославления. Что Дух Святой шепчет вам прямо сейчас? Есть ли такой тук овнов, который вы пытаетесь принести Господу? Послушание – более священное действие, чем что-либо еще, несмотря на то, насколько угодным оно кажется. Помоги нам, Иисус, и мне тоже, всегда помнить об этом.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Во второй книге царств в Библии, в 18 главе, в 18 стихе мы читаем: «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего, и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня». Для чего люди ставят памятник? Для того, чтобы долгое время напоминать другим о том великом деле, которое совершил тот, кому ставят памятник. Люди любят и хотят, чтобы память о них сохранилась, и с этой целью дарят друг другу разные вещи на вечную память, как они говорят. Особенно почему-то это любит делать молодежь. Они не заботятся о том, какова та память, которую они оставляют после себя. Они хотят, чтобы их помнили вечно. Авессалом также хотел, чтобы память об имени его сохранилась на долгие времена. Он поставил сам себе памятник, назвав его своим именем. Он достиг своей цели. Память о нем сохранилась надолго, даже больше, чем он мечтал, до сего времени. И какая память! Но прежде чем говорить об этой памяти, которая сохранилась по Авессаломе, и о его вечном памятнике, поговорим о нем самом. Кто был Авессалом? Он был третьим сыном царя Давида. История его жизни очень интересна и поучительна, и служит большим предупреждением для молодежи. Наружность Авессалома была очень красива. Мы во второй книге царств читаем в 14 главе, в 25 стихе: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Но сердце его было, как говорит пророк Иеремия в 17 главе, в 9 стихе, лукаво и крайне испорчено. Авессалом был жестокий и мстительный человек. Из чувства мести он велел убить своего брата Амнона. Из мести он велел выжечь участок поля с ячменем Иоава, приближенного Давида. Убив брата, он убежал из родительского дома, боясь гнева отца, и тем нанес отцу большую скорбь и беспокойство. Но это жестокое сердце не думало об этих последствиях. Когда отец вернул его домой, простив ему грех, Авессалом пал лицом своим на землю перед Давидом, как бы в сокрушении сердца. Но это было лицемерное сокрушение. На самом деле он в сердце своем задумал предательство — свергнуть отца и занять его трон. С этой целью Авессалом, читаем мы в Библии, встал рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал. Тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Мы читаем об этом во второй книге царств, в 15 главе, со 2 по 6 стихи. Вот истинная цель всех действий Авессалома в отношении израильтян — вкрасться в их сердца. Грех никогда не сидит в сердце человеческом в единственном числе. Он тянет за собой новые грехи. Авессалом солгал отцу, что дал Богу обет, и поэтому должен пойти в Хеврон, чтобы принести там жертву Богу. На самом же деле он шел предать отца. Он пригласил пойти с ним еще 200 человек, которые пошли по простоте своей, не зная, в чем дело, читаем мы во второй книге царств, 15 глава, 11 стих. Он и их обманул. Состоялся сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Результатом этого заговора было восстание народное, и Давиду пришлось даже бежать из Иерусалима. Он знал жестокое сердце сына своего. «Не будет нам спасения от Авессалома», — говорил Давид. Сколько скорби принес Авессалом своему отцу! Каково было Давиду узнать, что его сын Авессалом убил своего брата? Но сердце Давида было полно любви к своему непокорному преступному сыну. Когда Авессалом убежал из родного дома, Давид не стал преследовать его. Наоборот,
Вскоре окружающие заметили, что сердце его обратилось к Авессалому. Он сказал Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». Читаем мы в 14 главе той же второй книги Царств, 21 стих. В знак полного прощения Давид поцеловал Авессалома, читаем мы в 33 стихе. И казалось, вот уже все было улажено. Грех прощен, Авессалом снова дома. Должна была начаться у сына новая жизнь, которая радовала бы отца. Каково же было Давиду узнать о новом предательском поступке сына, о восстании народа? Давид бежал, вышел он и народ с ним пешие. Плакал Давид, плакали люди, плакала вся земля громким голосом. Началась братоубийственная война. Не только отцу, всей стране нанес скорбь восставший против отца сын. И все же Давид любил и скорбел о своем сыне и заботился о нем. «Сберегите мне отрока Авессалома», — приказал он начальникам войск. Какой же был конец Авессалома? В книге притчей, в 30 главе, в 17 стихе мы читаем: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Сражение происходило в лесу. Авессалом был на муле. Его длинные волосы запутались в ветвях дуба, и он повис между небом и землей, а мул убежал. Стрела Иоава вонзилась в сердце Авессалома, и жизнь его была окончена. Господь наказал непокорного сына. «И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней», читаем мы во второй книге Царств, 18 глава, 17 стих. Вот памятник, который поставили Авессалому люди, а Господь поставил ему вечный памятник, повелев Духом Святым записать историю его жизни в вечную книгу Библию, чтобы история эта была предупреждением для непокорных сыновей. Господь милостив и долготерпелив, Он терпит и дает возможность грешнику исправить свой путь, но, наконец, и Божьему долготерпению приходит конец, и Он наказывает непокорных. Авессалом хотел оставить по себе памятник, он достиг этого. Всякий, кто читает Библию, читает и о нем. Кроме того, память о нем особенно сохранилась в Палестине, в Израиле. Вот что пишет господин Фрей, лично посетивший Палестину, о памятнике Авессалому. «Кругом этого памятника, — говорит он, — навалена такая куча булыжника, что вход в него давно завален, и куча эта год из года все увеличивается, благодаря тому, что почти каждый прохожий поднимает камень и швыряет в памятник. С северной стороны в стене проломлено довольно большое отверстие, через которое прохожие стараются бросить камни внутрь гробницы. Камень, не попавший в отверстие, падает тут же у стенки. Когда мне опять случилось здесь проходить, с горы Сиона спустилась большая толпа учеников со своим учителем. Когда они поравнялись с гробницей, то мальчики набрали камней и стали их бросать внутрь гробницы, где уже больше ничего не видно, кроме громадной кучи камней. В конце концов, учитель последовал их примеру. Обычай этот существует целое тысячелетие. Раввины уже в древности установили, что каждый из жителей Иерусалима, у которого оказалось бы непослушное дитя, должен был свести его в Иосафатову долину к гробнице Авессалома и рассказать ему историю мятежного сына и заставить его бросить камни в гробницу. Какой же ужасный этот памятник оставил по себе Авессалом! Пусть же сохранит нас Господь от такой памяти!

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Я очень благодарен вам за ваши ответы на трудные вопросы Библии. Но один еще остается неотвеченным. Если Христос в Кане Галилейской сотворил из воды вино, то для какой цели, чтобы его вылить на землю или для того, чтобы пить?
3: В Библии нигде не одобряется употребление спиртных напитков. Вино, которое Христос сделал из воды на брачном пире в Кане, было чистым виноградным соком. Это сок, который находится в виноградной кисти. О ней в Писании сказано: «Не повреди ее, ибо в ней благословение». Исаия, 55 глава, стих 8. Христос сам в Ветхом Завете дал Израилю предостережение. Послушайте, что говорит Писание. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Притчи, 20 глава, стих 1. Он сам никого не снабжал подобными напитками, и не мог Христос снабжать кого-нибудь такими напитками. Сатана соблазняет людей, чтобы они увлекались тем, что омрачает разум и притупляет духовное восприятие. Но Христос учит нас обуздывать низкие природные наклонности. Он никогда не предлагал человеку того, что послужило бы для него соблазном. Вся его жизнь была примером самоотречения. Чтобы победить силу желаний, он ради нас терпел в пустыне в течение 40 дней самые суровые испытания, какие только могло выдержать человеческое естество. Христос сам распорядился, чтобы Иоанн Креститель не пил ни вина, ни крепких напитков. Он также дал подобное наставление о воздержании жене Маноя. Христос никогда не противоречил своему собственному учению. Непереброднившее вино, которое он создал для гостей брачного пира, было полезным, укрепляющим напитком. Таким же вином пользовались спасители и ученики во время установления вечери. Только такого рода вино и следует употреблять для вечери Господней, как символ крови Спасителя. Причастие должно быть укрепляющим душу служением, дающим жизни. С ним не должно быть связано ничто такое, что могло бы вести ко греху. Причастие напоминает нам о великих страданиях Господа Иисуса Христа Спасителя, о Его пролитой крови на Голгофе. Часто невоздержание начинается в семье. При употреблении жирных, нездоровых кушаний органы пищеварения слабеют, и появляется потребность в еще более возбуждающей пище. Таким образом развивается пристрастие и постоянное увлечение к чему-то более крепкому. Потребность в стимулирующих средствах возникает все чаще, и противостать этой потребности становится все труднее и труднее. Организм более или менее насыщается отравляющими веществами. И чем слабее он становится, тем больше растет потребность в такого рода средствах. Один шаг, сделанный в неправильном направлении, подготовляет путь для следующего шага. Есть люди, которых нельзя обвинить в том, что они подают на стол вино или какого рода либо спиртные напитки, но они перегружают свой стол кушаньями, которые вызывают такое увлечение к спиртным напиткам, что противостать искушению почти невозможно. Неправильные привычки в еде и в питье разрушают здоровье и подготовляют путь для пьянства. А пьянство – грех.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что Он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу я

Мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

0: часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Смерть Стефана.

Первосвященники, книжники и фарисеи очень испугались, узнав, что в Иерусалиме так много людей крестится, уверовав в Иисуса. Поэтому, придя к Петру и другим ученикам, еврейские священники запретили им рассказывать людям об Иисусе. Но ученики не стали слушать священников и каждый день говорили с людьми в храме об Иисусе. Тогда священники приказали арестовать учеников. Но случилось чудо. Ночью ангел спустился к ученикам, открыл дверь темницы и вывел их на волю. И снова ученики стали рассказывать в храме об Иисусе.

Священники позвали солдат и приказали так избить учеников, чтобы те уже никогда не говорили народу об Иисусе. Но все равно ученики каждый день приходили в храм и рассказывали людям о Спасителе нашем. И с каждым днем все больше и больше людей приходило в храм послушать их. Ученики не только учили людей, но и заботились о всех бедных и больных. Времени у них было теперь совсем мало. Дел было так много, что они не могли со всем справиться. Поэтому они взяли себе в помощь семерых людей. Одного из этих семерых звали Стефаном. Он был исполнен Святого Духа. Люди начинали веровать в Иисуса после его слов. Многих больных исцелил Стефан именем Христа.

Но однажды случилось вот что. К Стефану пришли люди, чтобы поспорить с ним об Иисусе. Но Святой Дух помогал Стефану, и пришедшие не могли выиграть спор. Разозлившись, они ушли и стали рассказывать повсюду, что Стефан плохо говорил о Боге. Эта ложь дошла до первосвященника. Он очень обрадовался и приказал солдатам арестовать Стефана. Но Стефан не испугался, когда его привели в дом первосвященника. Он был совершенно спокоен. «Правда ли то, что о тебе рассказывают?» — спросил первосвященник. И тут Стефан начал говорить. «На вас всех лежит большой грех. Вы убили Иисуса, который не сделал ничего плохого». С ненавистью смотрели на Стефана все присутствующие в доме первосвященника. Но Стефан не обращал внимания на их злые взгляды. Он смотрел вверх и видел, как небо раскрылось, и Иисус стоял рядом с престолом Божьим. «Я вижу раскрытое небо и Иисуса, который стоит по правую руку Господа». Этого священники не могли вынести. Они заткнули уши руками, чтобы не слышать того, что говорит Стефан. Затем они схватили его и поволокли по улицам Иерусалима на окраину города, чтобы убить его там.

Сняв свою верхнюю одежду, они оставили ее под охраной молодого фарисея по имени Савву. Затем они стали бросать камни в Стефана. Но Стефан молился, не обращая внимания на летящие в него камни. «Господи, прими меня к себе и прости им».

0: Стефан молился за своих врагов. Евреи оставили тело Стефана и разошлись по домам. Через некоторое время друзья Стефана нашли его тело и похоронили его. Горько оплакивали они смерть своего друга.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье и молитва. Библию называют Словом Божьим. Когда мы читаем Библию, то понимаем, что говорит нам Бог. И в сердце нашем при чтении возникают ответные слова. Это молитва. Мы в молитве говорим с самим Богом. Многие молитвы к Богу записаны в Библии. Молитвы Авраама и Моисея, Иисуса Навина и царя Давида, молитвы простых людей и молитвы великих пророков, молитвы женщин и молитвы детей. Одна из самых длинных молитв, которую мы находим в Библии, это 118-й Псалом. В нем 176 стихов, и в каждом из них псалмопевец говорит с Богом о Его Слове, Его законе и заповедях. Однако мы находим в Священном Писании не только молитвы древних авторов и героев Библии, но и молитвы самого Иисуса Христа. И что удивительно и прекрасно, Иисус часто молился словами Священного Писания, словами пророка и псалмопевца Давида. И в самый тяжелый час жизни Иисуса последними Его словами были слова 30-го псалма: «В Твою руку предаю дух мой». Во всех искушениях и трудностях мы можем обращаться к нашему Господу и Спасителю. Господь слышит молитвы детей Своих и отвечает на них. Этому есть много примеров в Библии. Хорошо, если мы знаем и пользуемся образцами искренних, исходящих от сердца молитв, записанных в Библии. Молитв, которыми молились праведники и пророки, те, кого Бог назвал своими друзьями. Знаешь ли ты наизусть молитву Давида, известную под названием «Господь, пастырь мой»? Выучи ее и молись ею, когда тебе будет особенно трудно, и ты заметишь, как в твое сердце придет мир и успокоение. Это не волшебные слова. Эту молитву Господь слышал уже миллионы и миллионы раз и ответил на нее множеству людей. Конечно же, ты можешь, и это правильно, молиться своими словами. Библия говорит, что все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Мы учимся славить Господа из Библии. Нет в мире таких слов, которые были бы прекраснее и сильнее слов Библии. Вот один из стихов 118-го псалма. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». А молитву «Отче наш», которой научил своих учеников Иисус, ты наизусть знаешь? Хорошо, помолись ею сейчас, и ты заметишь, как Божье присутствие наполнит твое сердце миром и радостью.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой. Я с тобой.

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: О чем мы сегодня расскажем нашим радиослушателям?
1: О, сегодня мы приготовили очень интересные рождественские рассказы. Ты же помнишь, Диана, в предыдущей нашей передаче мы начали разговор о том...
0: Почему Иисус пришел на нашу землю с небес?
1: Да-да, и сегодня мы хотим продолжить эту тему.
0: И о чем же говорится в этих рассказах?
1: Давай узнаем. Между прочим, первый рассказ мы приготовили для самых маленьких наших радиослушателей. Итак, рассказ... Вениамин Мышонок.

0: ночь опустилась на город Вифлеем. Все животные, жившие в хлеву, улеглись спать. Все, кроме одного маленького мышонка. Его беспокоили неизвестные звуки, долетавшие снаружи. Когда дверь хлева тихонько заскрипела, мышонок высунул головку из кучи сена, и вдруг яркий ослепительный свет бросился ему в глаза.
1: «Вставайте, просыпайтесь!»
0: – пищал Вениамин.
1: «Смотрите, смотрите!
2: Возвращайся спать, Вениамин!»
0: – прошептала мама.
2: «Это только звезда!»
0: Он послушал свою маму, закрыл глазки, но все-таки никак не мог заснуть. Происходило что-то непонятное. Мышонок вскочил с кроватки и последовал за лучом света, ведущим к жилищу его друзей-животных.
1: «Что здесь происходит?»
0: – спросил Вениамин овечку.
2: «Маленький мальчик родился в яслях».
1: «А как его зовут?»
2: «Родители Мария и Иосиф называют его Иисусом. Он должно быть особенный ребенок, потому что каждый приносит ему подарки».
1: «Я пойду и посмотрю на этого ребенка».
2: «Но у тебя ведь ничего нет. Ты только простой хлевной мышонок. А я могу дать ему мою шерсть и согреть его».
1: «Может, я найду что-нибудь по пути?»
0: пропищал возбужденный мышонок.
2: «Почему ты не спишь, Вениамин?»
0: спросила корова, когда Вениамин проходил мимо ее загона.
1: «Я иду смотреть на ребенка».
2: «А что ты ему дашь подарок? Ты ведь только хлебной мышонок. Я могу дать ему мое молоко, которое поможет ему вырасти. Му-у-у-у!»
0: промычала корова. Но Вениамин ее не слушал, он поспешно удалился.
3: «Подожди, Вениамин!»
0: – позвал его осел.
3: «Ты куда так поздно? Что-то очень важное?»
1: «Я иду посмотреть на малыша!»
3: «Так у тебя ведь ничего нет с собой! Ты только хлевной мышонок! Я на своей спине могу понести и его маму, когда они устанут!»
0: – хвастался осел. Но Вениамин не хотел и слушать его. Когда он подошел к тому месту, где кончался тот луч света, он мог видеть только людей, низко склонившихся над яслями.
1: «Мои друзья-животные были правы. Здесь нет места для бедного хлевного мышонка. Я слишком мал, чтобы увидеть малыша Иисуса. Мне можно идти домой».
0: Вениамин остановился и вдруг услышал воркование голубей. Он поднял головку и увидел двух голубей, сидевших на балке над яслями.
1: «О, может быть, я смогу забраться туда?»
0: Он с трудом выкарабкался на стойку и на цыпочках выбежал на балку.
1: «О, какой прекрасный малыш!»
0: прошептал мышонок.
1: «А его мама и папа так гордятся им!»
0: Отблеск от драгоценностей, подаренных мудрецами, искрился в его глазах. Его нос и усики дергались от сладкого запаха благоуханий. Колыбельная блеющего ягненка, которая была получена как подарок малышу от пастушка, вызвала слезы на глазах Вениамина.
1: «Если бы я имел подарок для маленького Иисуса, но я ведь только полевой мышонок. Это место не для меня».
0: Когда Вениамин развернулся в луже от слез, его ножки начали скользить. Он перекувыркнулся и увидел, что он очутился в кроватке у малыша Иисуса. Малыш зашевелился, и Вениамин замер. Вдруг малыш вытянул свою руку и положил ее на теплой мягкой шерсти притихшего мышонка. Глазки просыпающегося ребенка заблестели, его круглый ротик превратился в сладкую улыбку.
1: «Смотрите, я обрадовал маленького Иисуса!»
0: – хихикал Вениамин, подпрыгивая то вверх, то вниз.
1: «У меня был подарок Иисусу!»
0: – кричал радостный мышонок, выкарабкиваясь из яслей. Он поспешил сообщить своим друзьям и маме радостную весть. Он имел подарок для Иисуса.
1: «Я дал Иисусу подарок! Это я! Это я!»

0: Ребята, вы знаете, сколько мудрецов пришло поклониться младенцу Иисусу? Хотя в Библии не сказано об этом, но некоторые заключают, что их было трое по тем трем разным подаркам, которые они принесли. Известны также и их имена – Каспар, Мелхиор и Валтасар. Есть предание, что будто бы был еще четвертый мудрец. Этот четвертый был хорошим другом тем трем. Однажды друзья договорились о встрече. И когда они встретились, они говорили о звезде, про которую слышали, что она вдруг в одну ночь покажется. И когда она покажется, это будет значить, что на земле родился новый царь. И друзья заключили между собой условие, что первый, заметивший звезду, должен известить трех остальных. А потом все встретятся у места, называемого пятью источниками. Каспар в одну ночь увидел на небе удивительно яркую звезду. Он сдержал слово, как это сделал бы каждый хороший мальчик из вас, и послал извещение своим трем друзьям. Он указал и время, когда собраться у пяти источников. Зерет, так звали четвертого мудреца, имел очень ленивого слугу. Этот слуга должен был принести весть своему господину. Но, встретив по дороге друзей, он остановился и затеял с ними длинный разговор. Извещение же своему господину он передал очень поздно. Зерет, правда, немедленно собрался в дорогу, поторапливая своего верблюда. Спешил сколько мог, но когда пришел к пяти источникам, то нашел только следы, которые говорили, что его друзья уже были здесь и отправились дальше. Тогда он пустился вслед за ними. Все же ему не удалось их догнать. Тогда Зерет, наблюдая за звездой, продолжал путь один, пока не пришел в Иерусалим. В Иерусалиме Зереду посчастливилось встретить одного человека из двора Ирода. Тот рассказал ему о гневе Ирода на трех его друзей, которые едва спаслись от гнева царя. Этот царедворец рассказал Зереду также об избиении младенца в Вифлееме и советовал ему немедленно переменить свою чужеземную одежду на местную, если не хочет подвергнуть себя опасности. Зерет очень опечалился. Он принял совет, купил одежду и стал похожим на жителей Палестины. Все же в сердце своем он решил не возвращаться домой до тех пор, пока не найдет новорожденного царя. Он обошел всю страну вдоль и поперек и везде наведывался о царе. Люди иногда считали его за ненормального, когда он всех расспрашивал об их царе. Зерет все же был всегда ко всем приветлив и добр, так что люди говорили о нем. Хотя, может быть, голова у него не совсем в порядке, но сердце зато у него доброе. Так прошли годы. И он все еще при себе хранил свой подарок, очень дорогую жемчужину. Он ее всегда носил при себе. В один день, когда с попутным караваном он уже решил возвращаться на родину, случилось что-то особенное. Зерет встретил женщину, которая горько плакала. Он спросил ее, что с ней.
1: «Добрый господин, я бедная вдова. Мой единственный сын лежит больным, при смерти. Чтобы он мог остаться в живых, он нуждается в лекарствах и в пище. Но у меня уже больше ничего не осталось, и я не знаю, что делать».
0: И женщина снова начала плакать. Зерет, немного подумав, достал свою спрятанную жемчужину и, отдав ее женщине, сказал:
2: «Возьми, женщина, эту жемчужину, продай ее и купи все необходимое для себя и своего сына».
0: В следующую ночь Зерет лег спать с весьма тяжелым сердцем. Ему не удалось найти царя. Он расстался со своей драгоценной жемчужиной. Он потерял уже многие годы своей жизни. Ночью Зерет совсем не мог заснуть. В полудремоте вдруг он видит, что к нему подходит некто, одетый в блистающую одежду. На голове у него был царский венец, и на груди сверкала прекрасная жемчужина. Жемчужину Зерет сразу узнал. Это была его жемчужина.
3: «Зерет, ты хорошо сделал. Я сопровождал тебя везде, где ты меня искал. Твои трое друзей меня одарили богато, но твой поступок мне нравится еще больше. Ты помог бедной вдове и ее сыну, не жалея своей жемчужины. Что ты сделал доброго, то сделал ты мне».
0: Сердце Зереда наполнилось чрезвычайной радостью. Он встретил царя.

Как, ребята, понравились вам наши рассказы? Я думаю, что у каждого из вас тоже появилось огромное желание сделать подарок Иисусу. Конечно, ему не нужны сейчас какие-то драгоценности или дорогие подарки, но самым драгоценным даром для него будет ваше сердце, исполненное любви к нему и к вашим ближним, готовое всегда помочь бедным и нуждающимся в помощи. Принесите ему этот дар. Он ждет вас и любит вас. Если у вас появится желание написать нам, пишите. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Диана Моргунова, Оксана Мельник, Славик, Лена и Женя Корниенко, Владимир Ткач, Мария Моргунова, Владимир Стародуб, а также ведущие передачи Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! По милости нашего Господа мы продолжим наш разбор символа веры. Мы посвящаем беседу предмету непорочного зачатия и воплощения Иисуса Христа. Третий член символа веры гласит: «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком». Упомянув о исторических записях и важности воплощения и непорочного зачатия, желаем пойти дальше. Сегодня побеседуем о том, как Иисус Христос воплотился. Символ веры утверждает, что Он воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Поэтому рассмотрим действия Духа Святого в непорочном зачатии Мессии. Евангелист Лука имеет довольно обширное описание этого факта. Его повествование ясно определяет: первое, что Дух Святой был деятелем. Дух Святой найдет на тебя. Второе. Образ действий. И сила Всевышнего осенит тебя. И третье. Результат. И рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Луки 1 глава 35 стих. Дух Святой был производящим деятелем. Это в соотношении и в согласии с тем, что Священное Писание учит относительно различных действий личности Святой Троицы. Мы только констатируем общие различия. Каждый труд производится совместно Отцом, Сыном и Духом Святым. Сила производить исходит от Отца, сила устраивать от Сына и сила совершенствовать от Духа Святого. Апостол Павел говорит: «Но у вас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им». 1 Коринфянам 8:6. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Римлянам 11:36. Применяя эти места к факту воплощения, совершенно ясно: человеческий зародыш и все необходимое для святого зачатия человеческой природы исходит от Отца. Сила создать и устраивать все в отношении того плана исходит от Сына. И сила вызвать то, что содержится в зародыше, развить и усовершенствовать, исходит от Духа Святого. Однако, все, что относится к святому зачатию и рождению Мессии, во всех его пределах и обширностях принадлежит, надлежаще говоря, Триединому Богу. Это соответствует тому, что ангел Гавриил сказал Марии: «И сила Всевышнего осенит тебя». Луки 1:35. Конечно, выражение «сила Всевышнего» относится к Триединому Богу. Силою Триединого Бога, которая должна осенить Марию, Дух Святой должен зачать в ней человеческую природу Мессии. В Совете Божьем Мария была предопределена быть матерью Иисуса. Но когда пришла полнота времени, оно тоже божественно определено. Дух Святой отделил Марию, чтобы Божью цель можно было совершить через нее. Итак, мы теперь видим, что Дух Святой был деятелем в этой святой тайне. Сила Всевышнего осени тебя. В этом действии Духа Святого, осенив Марию, человеческий зародыш или эмбрион был сотворен в чреве Девы. Господь Иисус не имел человеческого отца. Иосиф был юридическим, а не природным отцом. Поэтому между Иосифом и Иисусом не было существенной связи. Иисус родился не от крови, не от хотения плоти, но от Бога. Иоанна 1:13. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15 глава 47 стих. Это все, что Писание открывает нам относительно этой великой тайны. Мы не сможем даже найти в естественном размножении без оплодотворения аналогии с этим чудом. Смотря на это чудо, разумнее сказать, я не могу это понять. Мы только поклоняемся и обожаем Его чудесную любовь, которая спасла нас. Происхождение всей естественной жизни – необъяснимая тайна. Биология может объяснить немного о жизни, которая уже существует, но не ее происхождение. Ни одно сотворенное око не может подсмотреть действия Всемогущего в его лаборатории. Давид воспевал: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 14 по 16 стих. Если это является истинным описанием обыденного действия, то насколько больше оно применимо к сверхъестественному зачатию и рождению Мессии? Третий член символа веры исповедует: «И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы». Сила Всевышнего осенила и произвела зачатие. Это было зачатие человеческой природы Христа. Вечный Сын Божий не мог быть зачатым и рожденным от Девы. Когда Христос родился в Вифлееме, не новое существо вошло в мир. Личность того новорожденного младенца была вечным Сыном Божьим, несотворенного, единосущного Отцу, от Отца, рожденного прежде всех веков, который уничижил себя самого, сделавшись подобным человеку. Филиппийцам 2:7. Рождение от Марии было зачатком человеческой природы Христа. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. Луки 2 глава 6-7 стих. Следовательно, за Божьим действием зачатия следовало естественное действие согласно творческого постановления Бога, которое достигло назначенного времени в естественном человеческом рождении. Поэтому Иисус Христос был также сыном Марии, ибо написано: «И посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». А в Евангелии Матфея говорится: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Матфея 1:16. Афанасьевский символ веры эту истину излагает так: «Истинная вера в том, что мы верим и исповедуем, что наш Господь Иисус Христос – Сын Божий, Бог и человек. Бог по естеству от Отца, рожденный прежде всех веков, и человек по естеству от Его Матери, рожденный во времени. Мыслящие верующие всех времен озабочены этим важным вопросом. Как мог совершенно безгрешный Иисус родиться от грешной женщины, даже если она и была девой? Что она была грешной, не может быть сомнения. От своей матери она унаследовала, как все другие люди, первородный грех Адама, который является источником всякого действительного греха. Псалмопевец Давид исповедовал: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стихи 5 и 7. Эти слова применимы к Марии, матери, но к не ее сыну, нашему Господу. Сознавая важность непорочного зачатия Иисуса Христа, так как Он был чистым и непорочным агнцем, пришедшим, чтобы отдать Себя в жертву за грехи всего человечества, применялись разные толкования и решения этого вопроса. Некоторые религиозные течения считали, что если Христос был зачат чудотворным способом, то Он не принял человеческую плоть от Марии, которая была опорочена грехом. Другие искали разрешение, придя к своим выводам. Они считали, что Христос был непорочным, то и Мария, чтобы родить непорочного, тоже должна иметь непорочное зачатие. Конечно, эти понятия не обоснованы на Священном Писании. Как Иисус, будучи сам чистым и непорочным, мог родиться от грешной женщины, даже если она была девой? Чтобы ответить на этот вопрос и ответить на его на основании Библии, а также научных доказательств, нужно посмотреть на некоторые основные библейские понятия. Первое. Безгрешность и непорочность Иисуса Христа. Библия учит, что все люди грешны, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Грех вошел в человечество через преступление одного человека. Поэтому до этого времени мы все рождаемся во грехах с грешной природой и по этой причине подвергаемся проклятию и смерти. Иисус Христос, как свидетельствует символ веры, воплотился от Духа Святого и Марии Девы. Евангелист Лука, говоря о его рождении, говорит: «И сила Всевышнего осени тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1:31. Заметим, что рождаемое святое будет чистое, непорочное. Христос был безгрешным, поэтому и бессмертным, до тех пор, пока не принял на себя грехи всего мира. Несмотря на то, что Христос принял человеческое тело и человеческую природу, родившись от Девы Марии, Он не принял в этом рождении осквернение грехом. Христос стал представителем всей расы Адама или всего человечества, не принимая его греховности. Он был семенем Давида по плоти, но это не делало его грешником. Поэтому невольно возникает вопрос, как это могло произойти? Библия просто отвечает: дело в том, что грех

матери. Врачи сегодня утверждают, что кровь в младенце не приобретается от матери, но происходит в теле зародыша после оплодотворения. Неоплодотворенное яйцо не содержит в себе необходимых элементов для произведения крови. Кровь производится только после оплодотворения. Эту истину можно подтвердить простым наблюдением. Неоплодотворенное куриное яйцо в инкубаторе не производит жизни, а только высыхает. Но оплодотворенное проявит жизнь, и в нем можно заметить кровеносные сосуды. Библия тоже подтверждает, ибо жизнь или душа всего человека есть кровь его. Левитам 17:14. Потому что жизнь душа тело в крови. Левитам 17:11. Так как нет жизни в яйце без оплодотворения мужским семенем, а жизнь в крови, следовательно, мужское семя есть источником крови и основанием жизни. Третье. Ребенок не имеет материнской крови. Врачи сегодня опровергают неправильное понятие, что в ребенке течет материнская кровь. Кровь зародыша является результатом оплодотворения. От зачатия до рождения ни капли крови не передается матери-зародышу. Кровь матери доставляет питательные элементы и таким образом питает зародыш. Плацента или послед, пелена, объединяющая мать с ребенком, так устроена, что все растворенные питательные элементы, как белки, жиры, углероды, соли, минералы и так далее, свободно передаются от матери к ребенку. Также передаются через пелену отходы. Но между матерью и ребенком не происходит обмена ни одной капли крови, ибо кровь произведена в самом младенце как результат оплодотворения. Четвертое. Свидетельство науки. Чтобы удалить всякие сомнения, приведем выдержки некоторых авторитетов в этом поле. Из учебника физиологии Говеля, второго издания, приведем выдержку. Кровь зародыша в матери не прикасается, не имеет контакта. Она разделена между собой стенкой кровеносных сосудов, зародыша и тканью. Из учебника практики акушерства Уильямс, третий выпуск, читаем. Кровь зародыша в его кровеносных сосудах не имеет общения с кровью матери. Их кровь разделена двойным слоем оболочки эпителия. Из учебника сестер милосердия по акушерству Луис Забрески, пятое издание. Когда начинается кровообращение в зародыше, оно остается отдельным и особенным от матери. Обмен веществ происходит посредством процесса, называемый осмоз, просачивание. Нет прямого смешивания крови двух течений. Иначе говоря, кровь матери не течет в зародыши и наоборот. Пятое. Божие беспорочное зачатие. Господь так сотворил человека, что можно постоянно удивляться. Создав женщину, Он сделал так, что ее кровь не имеет возможности передать кровь своему потомству. Адам же, глава и представитель расы человечества, через свою кровь передает грех. Бог, чтобы искупить человечество, должен был создать безгрешного человека. То есть, этот человек должен быть сыном Адама, иметь тело, но не иметь грешной адамовской крови. Надеюсь, что здесь вы видите научную биологическую причину для безгрешности Христа. Поэтому так Христос родился безгрешным от женщины. Как видим, через непорочное зачатие. Библия учит, что Христос принял плод.

0: через Марию, став причастником человеческой расы. Но так как он был зачат Духом Святым, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется, Луки 1:35, то есть так как Дух Святой чудотворно произвел жизнь в зародыше, а не человек, Христос не принял греховности Адама. Когда Библия говорит, что Иисус был семенем Давида по плоти, это не означает его греховность. Может быть, мы объясним это так. Сотворив первого человека Адама, Бог создал тело из праха земного, затем вдохнул дыхание жизни. Но так как сказано, что жизнь в крови, значит, это действие произошло, произвело не только жизнь, но и кровь. Первый человек согрешил, загрязнил свою кровь грехом, и это передается всему человечеству. Второй Адам, человек Иисус Христос, также получил тело из праха через Марию, но жизнь была зачата Духом Святым. Результат – чистая, непорочная кровь. А сказано, без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Поэтому он мог заплатить за наш долг. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы обратим наше внимание на выражение «ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес». Да благословит вас Господь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место из Писания на 27 июня записано в 67-м псалме в 29 стихе. Там есть такие слова: «Бог твой предназначил тебе силу». Господь дает нам изначальную силу, которая позволяет в жизни действовать энергично и решительно. Мы крепко утверждаемся Духом Его во внутреннем человеке, Ефесянам 3:16, и эта крепость не иссякает. Запасы, переданные нам силы, неистощимы. «Как дни твои будет умножаться богатство твое» — Второзаконие 33:25. «Богатство твердой воли, богатство любви, богатство рассудительности, богатство идеалов и достижений. Господь — крепость моя, позволяющая идти вперед. Он дает нам силы шагать по унылой равнине, преодолевать бесконечную тропу несчастий, проходить те долгие жизненные пространства, где не встречаем мы отрады, но которые, наоборот, гнетут нас однообразием ужасающе тяжелого труда. Господь — крепость моя, позволяющая идти вверх. Для меня Он — это сила, опираясь на которую я могу без страха взбираться по горе затруднений. Господь — крепость моя, позволяющая спускаться, когда мы покидаем горные вершины, где вокруг были лишь ветер и солнце, и начинаем спускаться туда, где тесно и душно, в те минуты, когда сердце наше теряет мужество. Господь — крепость моя, позволяющая выжидать, и как трудно это дается. Не случалось ли нам говорить друг другу, когда мы были вынуждены сохранять спокойствие: «О, если бы я только мог что-нибудь сделать». Каким жестоким испытанием для матери является то время, когда ей приходится беспомощно стоять над больным ребенком. Что делать? Нужно ожидать. Сидеть спокойно, ничего не предпринимая, и ждать. О, какая огромная сила нужна для этого! Но Господь — крепость моя, сила дается нам Богом. Христос в любви всесилен, в Нем благодать и свет, в Нем манный дождь обилен, в Нем мой покров от бед, в Нем сердце искупления, в Нем жизни нет конца, в Нем вечное спасение, в Нем отдых для борца. В Нем я покоюсь ныне, не объяснит язык, как полн Он благостыни, как Он в любви велик. Ему я песнь слагаю за то, что каждый день душою ощущаю любви могучий сень. Когда ж увижу, Боже, Тебя лицом к лицу, тогда еще дороже Ты будешь пришельцу. Тогда за все даяния хвалу я воспою тому, кто от страдания избавил жизнь мою.

мой Господь, благодарность Тебе за дар жизни, за белые одежды спасения и за мечту о цветах.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

Наша передача сегодня о страдании. С самого начала буду откровенен. Если в эту минуту вы пребываете в муках, если у вас горе, то вам будет непросто понять эту беседу. Настоящее страдание таково, что зачастую оно парализует весь наш разум и нашу душу. В страдании трудно быть философом или богословом. Когда горе давит на нас всей своей тяжестью, мы не можем говорить о его преобразующей силе. Нам вообще трудно говорить о чем-либо. Мы лишь горько плачем. Ну а когда уже нет слез, чтобы плакать, мы задаемся неизбежным вопросом: «За что это мне?» Так что если в эту минуту вы страждете духовно или физически, многое будет непонятно вам в сегодняшней передаче, но, быть может, несколько позже, когда худшее будет уже позади, вы вспомните нашу беседу и подумаете: «А ведь и правда». Тему страдания не назовешь простой, но я выбрал ее по целому ряду причин. Сегодня мы говорим о страдании прежде всего для того, чтобы приготовиться к нему. Ведь поздно ли, рано, горе коснется каждого из нас. Такова уж жизнь. Мы говорим о страдании и от того, что столь много его в сегодняшнем мире. Даже если горе не коснулось нас лично, мы видим его в избытке вокруг нас. В нашей редакционной почте немало писем от людей страждущих. Нам пишут инвалиды, оставленные обществом, пишут женщины, брошенные мужьями, не знающие, как накормить своих малолетних детей. Приходят письма от родителей, потерявших горячо любимого ребенка, от стариков, брошенных детьми. Да уж, чего-чего, а горести в нашей жизни хватает. И, пожалуй, пастыри Церкви Христовой знают об этом лучше кого-либо. Ведь как часто приходится нам слышать исповеди, полные горьких слез. От страждущих мы слышим многочисленные просьбы помолиться Богу. В горькую минуту верующие люди находят духовное утешение, читая Слово Божие, Священное Писание. Сегодня давайте обратимся к Псалму 30, написанному человеком страждущим. Вот послушайте, что говорит псалмопевец: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя и кости мои иссохли». Но несмотря на все эти тяжкие жизненные невзгоды, псалмопевец провозглашает о своей верности Господу. Он говорит: «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя».

Нам непросто понять, как человек, переживающий печали и горести, мог сказать нечто подобное. Но все же давайте попробуем. Для этого нам необходимо прислушаться к Господу и Спасителю Иисусу Христу, претерпевшему страданий более кого-либо. Будучи Богочеловеком, Христос узрел страдания с точки зрения человеческой и божеской. Христос отвечал на страдания, как и мы. Тяжелые вопросы занимали его ум. Перед казнью Господь обратился к своему небесному Отцу: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Умирая на кресте, Иисус обратился к Богу Отцу со словами, которые часто слетают с уст страдальцев: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Господь знал ответ на это горькое вопрошение, и Он дал нам его после Своего воскресения. Это случилось в самый первый день, как Он восстал из мертвых. Два ученика Христовых, видевших Христово мучение в пятницу и двумя днями позже прослышавших о Его воскресении, шли в селение неподалеку от Иерусалима. По дороге к ним присоединился Христос, но они не узнали Его. В 24 главе своего святого благовествования евангелист Лука пишет, что Иисус немало удивил путников, спросив их: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Удивление учеников было вызвано тем, что в Иерусалиме все только и говорили о распятии Иисуса. Все еще не узнавая Его, путники спросили Господа в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И затем они поведали незнакомцу о величии Иисуса, о своих ожиданиях, что Иисус освободит народ свой, а также о том, как первосвященники и начальники предали Его на крестную смерть. В Евангелии от Луки мы читаем, что Господь сказал им в ответ: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». В этом отрывке наше особое внимание привлекает свидетельство самого Господа, что Ему надлежало пострадать. Иными словами, Его страдание не являлось случайностью, но необходимостью. Для страдания была причина. В страдании крылось высшее предназначение, особое.

Конечно, Христов опыт страдания будет полезен лишь человеку, верующему во Христа. Люди, отвергающие Господа, будут одиноки и безутешны в своем горе. Одна из причин, почему нам всем надо уверовать в Господа, как раз и кроется в том, что лишь Христос помогает нам осознать смысл нашего страдания. Можно предположить, что в беседе с двумя учениками, объясняя им все происшедшее на основе Писания, Иисус обратился к 21-му псалму. В этом псалме содержатся слова, сказанные Господом на кресте, слова, записанные за 1000 лет до Рождества Христова. Вероятно, Иисус напомнил ученикам и о 53-й главе книги пророка Исаии, где повествуется об Агнце Божьем, в смерти, несущем на себе грехи народа своего. Вот слова пророка Исаии о Христе. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Может быть, Иисус напомнил ученикам о крови, пролитой во время еврейской Пасхи, как раз отмечавшейся в Иерусалиме в те дни. По всей видимости, Он процитировал им слова из третьей книги Моисеевой, Левит, в 17 главе которой записано «Кровь сия душу очищает». Иисус также, возможно, обратился и ко второзаконию, где сказано, что проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И хотя нам доподлинно неизвестно, что именно сказал Иисус, мы ведаем, что Он ясно открыл своим ученикам. Он пострадал за человеческий грех. Давайте задумаемся над этим. Грех соделал необходимым Божье страдание. Иисус Христос был и является Богом, Богом во плоти, земным воплощением второго лица Святой Троицы. И вот Иисусу надлежало пострадать за наш грех.

0: грех – причина страдания. Если бы грех не вошел в мир, то в нем бы и не было страдания. До грехопадения Бог воззрел на свое превосходное творение и увидел, что оно хорошо весьма. Если в представлении Божьем мир был абсолютно прекрасен и хорош, то мы можем быть уверены, что в нем не было никакого страдания. Но, к сожалению, мир впал во грех. Болезни, боль, слезы, смерть – все это печальный, тяжкий результат нашего грехопадения. И вот, чтобы избавить нас от рабства греха, от нашего страдания, и чтобы даровать нам утешение, Господь Бог послал в этот мир Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Вспомним слова Господа. Он сказал нам, что Ему надлежало пострадать. Он страдал, чтобы заплатить за людской грех и чтобы спасти народ свой, а также, чтобы войти во славу Божию. Вспомним вопрошение Христова. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Став человеком и взяв на себя грехи наши, Господь Иисус Христос мог быть вновь вославлен Своею славою, лишь претерпев страдания. Разумеется, нам многое еще непонятно, но мы знаем, что в страдании есть особое предназначение Божие. Страдания готовят нас ко славе, и что бы ни случилось с нами, мы вторим псалмопевцу. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня.
1: Выдающийся патолог доктор Ко говорил: «Вы можете и до 81 года вести себя так и оставаться таким, каким вы были в среднем возрасте, если какой-нибудь завистник не взорвет водородную бомбу».
0: Он также говорил, что старение – вполне нормальная болезнь, и подчеркивал при этом, если даже найдут лекарства от рака и инсульта, то мать природа нанесет свой смертельный удар.
1: Хотя это все звучит банально, но не столь важно, как долго вы живете, но важно, как вы используете свое время.
0: Многие люди, которым было уже за 80, оставили человечеству богатое наследие. И намного веселее быть занятым настолько, чтобы не думать о том, как долго будет длиться жизнь.
1: А вы живете так, чтобы каждый день был значительным?
0: Хотелось бы, но как?
1: Ответ на этот вопрос можно найти в Библии. И первое, что нужно сделать для счастливой и удовлетворяющей вас жизни, это позволить Богу занять свое место в вашем сердце и жизни. Второе – живите каждый день, если бы он был для вас последним. И главное – не беспокойтесь сильно о будущем.
0: О, это совсем непросто.
1: Смотрите на каждый день, как на новые увлекательные приключения. Научитесь жить так, чтобы каждый день приносил пользу. Готовьтесь к завтрашнему дню сегодня. Обратитесь к Богу, потому что именно сегодня день спасения, дающий надежду на завтра.
0: И напоследок, то, о чем мы говорили выше, находит подтверждение в словах самого Иисуса. Они записаны в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25 стихе.
2: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?»
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь!

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Благодаря Бога». Сегодня вторая, последняя часть. В конце первой части я объяснил вам выражение в Ефесянах 1:14, которое гласит «избавление приобретенного достояния». Избавление, но не искупление. И я вам скажу, это стоит того, чтобы над этим размышлять и исследовать этот вопрос. Ведь это такие высказывания, которые нас касаются. Поэтому мы должны в высказываниях дома быть, то есть хорошо их понимать, эти высказывания. И замены этой истине в Писании нет. После того, как в Ефесянах 1:13 мы прочитали сообщение о Святом Духе, которым мы при покаянии запечатаны, то в стихе 14 становится ясным, что этот же Святой Дух является залогом нашего небесного наследия. Это значит, что Святой Дух принимает на себя гарантию или дает нам гарантию в отношении этого нашего наследия. Он является залогом нашего наследия. Если бы мне сейчас какой-то человек, известный или неизвестный, богатый или бедный, высокий, средний или низкий, что-то сказал в разрез этого сообщения, то для меня это было бы абсолютным нулем. Но здесь говорит Бог в Своем Слове, а через Святого Духа, который вошел в нас при покаянии и запечатал рожденное от нетленного Божьего семени новое творение, через этого Святого Духа мы понимаем эту речь Бога. А ведь Святой Дух является третьей личностью триединого Бога, то есть Божьей полноты. Именно эта третья личность Бога является залогом нашего наследия. Вы понимаете это? Эта гарантия будет до тех пор продолжаться, пока мы не вступим во владение наследством на небесах. Это наследство Иисусом уже завоевано. Мы все это должны знать, иначе мы не можем до глубины наслаждаться Словом Божьим. Библия, Слово Божие, это такая книга, которую нельзя просто так бегло прочитывать. С ней следует работать,

Посредством этого слова нам следует жить. Оно является нашей духовной пищей жизни. А через это слово мы должны одновременно иметь нашу радость и наслаждаться им. Скажу вам здесь откровенно, что я от всего в этом мире отказываюсь и хочу иметь только моего Господа Иисуса и Его Слово. Этого мне достаточно. Еще раз повторяю, что гарантия сохранения нашего наследия на небесах до тех пор продолжится, пока мы, как получатели, не явимся туда для получения приобретенного Иисусом достояния. Если кто-то из нас получит в подарок чек на определенную сумму денег, то по нему мы получим в банке эти деньги. Наши имена записаны на небесах в книге жизни. Этот факт является для нас чеком для избавления и последующего получения нашего наследия. Наше наследие будет избавлено от дальнейшего хранения, как и наши материальные грешные тела будут избавлены от хранения Святым Духом, согласно Ефесянам 4:30. Наше прибытие посредством восхищения на небеса прекращает как наше запечатывание Святым Духом, так и залог нашего наследия. Это такие вещи, которые связаны с истечением времени, пока каждое дитя Божье не воплотится с данным от Бога наследием. Поэтому никто его у нас больше не отнимет. Не будет там также ни ловкачей, ни мошенников, которые могли бы нас лишить этого наследия. Возвращаясь к нашему главному тексту, Колоссянам 1:12, мы должны непосредственно нашего Небесного Отца, как начало, как исходный пункт, как автора этих грандиозных и величественных мыслей, благодарить, Его благодарить. Благодаря Бога Отца, сделавшего нас пригодными к участию в наследии святых во свете. Как видим, так написано, мы должны благодарить Небесному Отцу, потому что Он является исходным пунктом, Он является автором этих неописуемых драгоценных мыслей по отношению к нам. Но то, что Он сказал, не осталось фиктивными мыслями. Наследие уже приготовлено, уже налицо. Мы знаем, например, также о жилищах в Новом Иерусалиме, которые уже в течение 2000 лет готовы. Они нас ожидают, когда мы явимся и их займем. Но наш Небесный Отец, Он сделал нас пригодными к участию этого мощного и славного наследия святых во свете. Какие мощные изменения мы видим в этом факте. Мы были погибшими грешниками, но Он внутренне нас настолько освятил, что мы получили возможность стать наследниками небесной славы. Но из нашего главного текста однозначно вытекает, что только Церковь, только искупленные кровью Иисуса являются этими святыми, но не Израиль. Далее мы познаем из нашего текста, что наше наследие находится не где-то, а во свете святых, где нет больше никаких теней. Тень является началом тьмы. Свет, лишенный всякой тени, является окружающей средой нашего наследия, свет в славе, как сонаследники Христа. После того, как в стихе 12 нашего главного текста назван Небесный Отец, делающий нас способными и которому подобает благодарение, то в стихе 13 мы видим величие нашего Спасителя Иисуса Христа, чтобы дополнить, то есть укомплектовать эту нашу пригодность. По этому поводу там сказано: «спасшего нас от власти тьмы». Власть тьмы для нас является проклятие греха.
Эта власть тьмы включает или содержит в себе смерть, проклятие, суд и удаление от Бога. А когда наш возлюбленный Господь Иисус сказал в Луке 22:53: «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы», то Иисуса взяли и привели в дом священника, чтобы его убить. Власть тьмы является плодом греха, но не греха Иисуса, а нашего греха. Господь Иисус спас нас из тьмы, из огненного озера, так как Он добровольно взял на Себя нашу вину и принял на Себя необходимый для Него суд. Он для этого и пришел к нам на землю в плоти, чтобы нести на Себе суд над нашими грехами, чтобы вместо нас пойти на этот суд. В конечном счете это является нашим Евангелием. Чтобы рассматриваемый нами вопрос хорошо понять, обратимся еще к одному выдающемуся месту Писания. Я думаю, что вы все обратили внимание на тот факт, что все вышесказанное я говорил по отношению к детям Божьим. Мы обсуждаем с вами вопрос наследия на небесах, которое Небесный Отец приготовил всем детям Божьим. А поскольку погибшие грешники не могут попасть на небеса, то никакого наследия от Бога получить не могут. Но есть еще время благодати не закончилось, поэтому есть еще стопроцентная возможность, чтобы все существующие сегодня погибшие грешники пришли к Господу Иисусу, покаялись в своих грехах и получили жизнь вечную. Этот шанс для них мы видим в Деяниях апостолов 26, стих 18. «Открыть глаза им», то есть язычникам, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня», то есть через покаяние, «получили прощение грехов и наследие с освященными». Выражение «с освященными» означает, что эти люди, отделены от погибшего мира, уже спасены для вечной жизни и имеют на небесах наследие от Небесного Отца. В данном стихе мы имеем совершенно другое предложение, но по содержанию мы имеем в нем то же самое, что и в нашем главном тексте в Колоссянах 1, стихи с 12 по 14. Удивительное и прекрасное дело Господа Иисуса на Голгофском кресте принесло нам на основании Божьей благодати все перечисленные в Писании обетования. И тут мы должны остановиться и от восхищения затаить дыхание, когда в духе взглянем на это величайшее дело Иисуса, на многогранность, которую это дело имеет для нас. Первое, что вообще погибшему грешнику дается в соответствии с этим текстом, Деяния апостолов 26:18, через крест на Голгофе, это, как дословно там читаем, «открыть глаза им». Как слепые совершенно точно не могут видеть, точно так же будут открыты глаза таких людей, которые желают духовно обогатиться. В этом открывании глаз в нашем тексте мы видим внутренние глаза людей, глаза их сердца. Слепота этих внутренних глаз убирается, чтобы эти люди могли Христа и себя увидеть с точки зрения Бога. В противном случае спасение невозможно. Цель Бога заключается в том, чтобы люди на основании добровольного решения обратились к Иисусу. Это обращение к Иисусу с целью спасения для вечной жизни тоже относится к тем добрым делам, которые Бог приготовил для каждого дитя Божьего, как читаем в Ефесянах 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, чье?
Небесного Отца, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В старой слепоте, которую мы имеем по природе, мы не можем ходить в этих добрых делах и их исполнять. Это невозможно. В таком случае это могут только номинальные христиане быть, а еще точнее религиозные люди. Чтобы мы это хорошо поняли, обращаю ваш взор еще на Откровение 3:1, где читаем: «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, ты носишь имя». Какое имя? Имя Иисуса. Называют себя христианами. Это имя ты имеешь, потому что называешь себя христианином и думаешь, что на этом основании будешь иметь

погибшим грешникам общение жизни с Иисусом. Следствием этого библейского обращения от тьмы к свету является спасение. В этом мы видим спасение наших душ. Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что только высказывание Библии, но не какое-то другое действие, совершаемое в порядке выполнения служебных обязанностей, только обращение человека к Иисусу приводит человека от тьмы к свету. Переводит от тьмы к свету. Можешь ли ты этому верить? Горе тебе, если ты не хочешь этому верить. Если при смене тьмы на свет мы где-то в другом месте свет ищем, то Библия говорит, что обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна 1, стих 8. Потому что и самообманщики являются обманщиками. Это ясно. Как обращение приводит нас из тьмы ко свету, точно так оно приводит нас от власти сатаны к Богу. В этом случае имеет место смена собственности, переход от власти сатаны к власти Бога. Какое все же благословение и власть вложил наш возлюбленный Господь Иисус в послушание по отношению к обращению. И этот процесс протекает не посредством фейерверка, суматохи и беспорядка, как это у людей мира сего бывает. Это обращение может быть совершено в тихой комнатке без всяких внешних свидетелей. Именно таковы пути нашего Господа Избавителя. И как это ужасно для тех погибших грешников, которые не спешат, которые еще не осознали глубину своей погибели в вечности, поэтому медлят воспользоваться сегодня возможностью покаяться, пока Господь Иисус еще близок. Открывание глаз вызывает желание к покаянию, на основании которого мы находим путь к свету и к Богу. Это является путем, которым мы вообще получаем прощение наших грехов. В соответствии с волей единого живого Бога, это прощение является прощением на все время благодати и вечности. По этому вопросу наш Господь Иисус говорит в Иоанна 10, стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Мы знаем, что это означает. Некоторые дошли в этом вопросе до предводителя разбойников. После того, как в Деяниях апостолов 26 стих 18 произошла смена властей, произошло обращение от сатаны к Богу, мы дальше читаем: «И верую в меня», то есть через покаяние, получили прощение грехов и наследие с освященными. Здесь однозначно сказано «получили прощение грехов». И дальше можно сказать «получили наследие с освященными». Здесь не сказано «получат», но уже получили. Это прошедшее время. Выражение «с освященными» означает, что эти люди уже освящены, отделены от мира сего для Господа Иисуса. В настоящее время, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, мы живем во время отпадения. Чтобы в большом масштабе осуществить это отпадение, сатана проявляет чудовищные усилия. В отношении стараний сатаны по этому вопросу в его адрес произносят иногда такую шутку: прежде чем Господь Иисус бросит его в огненное озеро, ему следовало бы поощрительную премию дать, потому что он действительно в этом деле преуспевал и преуспевает. Даже детям Божьим в собраниях внушают с кафедры до состояния опьянения. В некоторых собраниях проповедники говорят, что мы должны в такой святости быть найдены, чтобы мы могли вместе с другими быть восхищены. И если мы не будем жить в такой святости,

0: то Господь Иисус не может нас вместе с другими восхитить на небеса. Это такая небылица. Эта ложь приходит от отца лжи. Я предупреждаю всех вас на этом месте, не обращайте внимания, не воплощайтесь с ложью демонов, потому что эта ложь приходит от отца лжи, от сатаны. Нашей привилегией является спасение через Голгофский крест. Что такое наше освящение? Многие верующие говорят, это наши дела. Этим утверждением нас хотят снова ввести или втянуть в Ветхий Завет, где на основании закона следовало делами оправдываться. Господь Иисус такое не делает, ибо такая постановка вопроса являлась бы чем? Снижением и сокращением славы и чести дела и победы Господа Иисуса на Голгофе. А кто в этом заинтересован? Кто? Этот же отец лжи или копытоногий, как его еще называют, или копытный. Это наследие, о котором вы сегодня слышали, является небесным подарком Отца для тех, которые верили, которые со своими грехами пришли к Иисусу и позволили Ему спасти себя. Именно эти люди позволили Господу освятить себя для Него. Это значит, что верующие освящены, отделены от мира сего для спасения, но не на основании наших дел. Да-да, сатана очень хотел бы, чтобы нашими делами мы способствовали нашему спасению, ввести нас в заблуждение, чтобы многие остались религиозными. Но мы этого не можем и не станем делать, потому что этим самым мы обворовываем нашего Господа Иисуса в славе. Еще раз вернемся к нашему главному тексту в Колоссянах 1:13, где читаем: «И введшего в царство возлюбленного Сына Своего». А это значит, что наше спасение от власти тьмы связано с автоматическим переходом в царство Сына. Скажи теперь откровенно, какие особые дела ты должен был перед этим переходом совершить? В моей жизни я еще никого не встретил, который таким образом был бы спасен. А если в некоторых конфессиях так думают, то это всего лишь религиозные люди, которые вместе с погибшими грешниками навеки пойдут в огненное озеро. Библия не говорит о таком способе спасения, а наоборот, не делами, чтобы никто не хвалился. Дело спасения лежит единственно в Божьих руках и осуществляется, как я выше отметил, автоматически на основании его способности, но не на основании нашей способности. В принципе, дети принадлежат Отцу. Совершенно точно мы это видим в Иоанна 17:6, где Иисус говорит: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира». А теперь внимание: «Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Следовательно, мы, все дети Божьи, принадлежим теперь Сыну, наследнику всего, а также к Его Царству, в которое Он нас ввел через свое дело на Голгофском кресте, но не через наши дела. И только Церковь Иисуса принадлежит к Царству возлюбленного Сына. В этом Царстве господствует вообще только Божья любовь, начиная от нашего спасения и до нашего вступления в небесную славу, до избавления ожидающего нас наследия Божьей славы. Затем мы читаем знакомые нам слова в первом послании к Коринфянам 13:8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Это значит, что Божья любовь и на небесах в вечности не пройдет, не перестанет действовать. Обращаю ваше внимание также на тот факт, что в нашем главном тексте совершенно очевидно, что существует только введение спасенных в царство Сына. О выведении в нашем тексте и вообще в Библии ничего не говорится. Духовно тощие верующие или верующие, страдающие духовной дистрофией, думают, что полученное нами наследие можно вследствие неверности в плоти снова потерять. Но нашей гарантией, что дети Божьи не могут потерять спасение, является новое Божие творение в нас. Я уже в нескольких проповедях об этом говорил, но кое-что еще раз повторю. Об этом новом творении в нас Писание говорит, что оно грешить не может. 1 Иоанна 3, 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божье, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этом стихе Святой Дух сообщает нам, что новое творение во всех людях, которые рождены от Бога, грешить не может. И тут же Святой Дух объясняет причину, почему он грешить не может, потому что семя его пребывает в нем. Об этом Божьем семени Святой Дух дает нам сведения в первом послании Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, то есть не от мужа, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». А теперь спросим себя, как может это новое творение отпасть и потерять спасение, если оно не может грешить? А грешить оно не может, потому что нетленное Божие семя, от которого оно рождено, имеет существо нашего Господа Иисуса, который грешить не может. И не может, и не мог. Пусть кто-нибудь из этих духовно тощих христиан попытается мне объяснить, как это может произойти. Пусть он мне также объяснит, как на основании неверности можно лишиться наследия на небесах. Мы не должны путать две вещи – наше наследие с небесной наградой, о которой читаем во 2 Иоанна 1, 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Здесь говорится о нашей награде, за наши труды, за наше служение в плоти на земле. А эту награду мы можем снова потерять, так как мы приобрели ее нашим трудом. А наше наследие на небесах мы не заработали. Каждое дитя Божие получит его на основании или согласно праведности нашего Небесного Отца, который относится к царствию Сына, своей любви, потому что в этом царстве господствует любовь. Эта любовь сделала нас детьми Божьими, и все, в том числе и наше наследие, останется в этой Божьей семье, внутри останется, потому что Бог ввел нас в эту семью и сделал нас Божьими наследниками. Не является ли это для нас настоящим поводом к тому, чтобы мы благодарили нашему Небесному Отцу, что является исходным пунктом древнего замысла Бога по отношению к этому вопросу? Дальше в нашем главном тексте мы читаем о любви Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его. Любовь в искуплении связана с жертвой Иисуса Христа, который принес нам Небесный Отец. Это касается нашей души. Что касается нашей души, то она искуплена. А что касается нашей плоти, то мы ждем ее избавления при восхищении, как я выше объяснил. Точно так мы ждем и избавления нашего наследия на небесах. То, что в нашем понимании Господь Иисус завоевал или добыл на Голгофе, идет в понимании израильтян в том направлении, что кто-то сделал договор, но предмет договора еще не заплачен. Такое положение дел называется в понимании израильтян заработком или приобретением. Поэтому об Иуде сказано в Деяниях апостолов 1.18: «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». То есть Иуда сделал договор, но еще не заплатил. У Иуды этот договор предстоял. Но в Евангелии от Матфея мы читаем в главе 27 стих 5: «И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Так обстояло дело в Ветхом Завете. Но наше, добытое Господом имущество, наследие или удел, договорно застрахован на основании залога Святым Духом, о чем читаем в Ефесянах 1.14. Повторяю еще раз этот стих: «Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для избавления удела его в похвалу славы его». Но как только мы окажемся у Господа в Его славе, это наследие славы будет нам принадлежать. Это очень много значит для нас. В Небесном Отце мы имеем обещание этого наследия. В Сыне мы имеем избавление этого владения. А в Святом Духе мы имеем гарантию получения этого наследия, этого владения. В заключение, в нашем главном тексте еще сказано: прощение грехов. Это является наивысшим выражением в отношении обращения с грехами. Это есть любовь нашего Господа Иисуса. Прощение. Прощение не там находится, где находится милосердие. Только там, где находится прощение, мы находим выражение Его любви. Ради Божьей праведности необходимо было совершить искупление грехов. Другого пути для этого не было. Но так как Бог нас так возлюбил, то Сын Его, Господь Иисус, пошел за нас на суд и по этой причине умер за нас на Голгофском кресте. А теперь я спрашиваю тебя, дорогой слушатель, если ты спасен для жизни вечной, то насколько ты практически любишь Господа Иисуса путем твоего хождения за Ним? Наш Господь Иисус хочет, чтобы ты Его любил. Я уверяю тебя в этом. Поэтому делай все, что радует Его сердце, чтобы Он практически и не на словах видел твою любовь к Нему. Он хочет быть любимым, но не со стороны погибшего мира, а со стороны своих искупленных. Это такое возвышение для нас, детей Божьих, что не только Он может нас любить, но и мы можем Ему отвечать той же любовью. Это осуществится практически, если ты примешь существо Иисуса Христа. Именно в этом будет прославлен Он. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой, замечая, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Очень многие люди сознают свое греховное состояние, но не знают, как одержать победу над грехом. А Священное Писание, Евангелие, говорит так: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». В первом послании Иоанна, 5 главе, записано, стих 4. А мир лежит во зле, а мир лежит во грехе. Поэтому, конечно, это очень важный вопрос о победоносной жизни. И хотя этот путь к победоносной жизни очень ясно открыт в Библии, в Священном Писании, он часто остается неизвестным для тех, которые не читают Священное Писание, поэтому с Божьей помощью я желаю сказать сегодня несколько слов об этой победоносной жизни. Многие верующие, которые знают основательно Библию, бывает, ничего не знают об этой истине в своей практической жизни. Я сам изучал старательно в продолжении нескольких лет Священное Писание, пока величие этой жизни не озарило мою жизнь. И очень многие, даже проповедники, говорят, что мы проповедуем эту истину только тогда, когда мы ее узнаем по опыту, или познаем ее по опыту. Почему наше сердце так медленно для понимания? Для лучшего объяснения этого вопроса мы обратимся к описанию личных духовных переживаний двух человек, которые долгие годы были в служении Богу. Один из них – Тайлер, миссионер в Китае. В одном письме к своей сестре он описывает, как он искал святость и признается в своем полном бессилии найти ее в своей жизни, хотя Писание так ясно указывало путь к этому. И вот он пишет. Гудсон Тайлер. Я молился, я постился, я сомневался, я беспокоился, я принимал решения, я читал более Библию, я уделял больше времени на духовное уединение и размышления, но все это не служило мне для победоносной жизни. Каждый день, почти каждый час, я осознавал мой грех. И он ложился тяжелым бременем на мое сердце. Я ставил себе вопрос, неужели нет избавления? Неужели так должно продолжаться до конца? Постоянная борьба, и вместо победы постоянные поражения. Я ненавидел себя самого. Я ненавидел мой грех, но не находил силы, чтобы побеждать. Я чувствовал, что я был чадо Божие, верующий человек. Но я был абсолютно не способен дать себе отчет, каким образом я мог бы наслаждаться преимуществами верующего человека. Я предполагал, что святость, практическая святость, достигается постепенно через действие благодати Божией. Я чувствовал, что нет ничего в мире большего, чего бы я так горячо желал и в чем бы я имел такую нужду. Когда же сильная скорбь переполнила мою душу, достаточно было одной фразы из одного письма, чтобы пелена спала с моих глаз, и Дух Святой открыл бы мне истину нашего отождествления со Христом. Друзья мои, какое это было письмо и какая фраза. Далее он пишет: «Через канал веры вся полнота Христа течет во всем своем изобилии. Их сохшая ветка становится частью плодовитого дерева. Наиболее святой тот, кто обладает наиболее полный и совершенный способ полнотой Христа в себе самом. Вера, недостаточная и несовершенная, отягчает ноги и причиняет падение. Пребывать во Христе – это значит не беспокоиться, но взирать на Христа, ожидая от Него уничтожения всей нашей внутренней испорченности. Пребывать во Христе – это пребывать в сознательной радости, полного спасения, искупления, освобождающего нас от греха, стремясь к тому, чтобы Христос занял первое место в нашей жизни, то есть был царем нашего сердца. Это и есть жизнь полной духовной победы, победоносная жизнь. Во всем этом, далее пишет Тайлор, нет ничего нового, но это было ново для меня. Христос, который есть буквально все, мне кажется теперь единственной силой для служения, единственной основой неизменной радости. Как можем мы ожидать возрастания нашей веры? Через более глубокое вникание, размышление о всем том, чем является Христос, и о всем том, что Он дает нам, Его жизнь, Его смерть, Он сам, каким Он открылся нам в Слове Своем. Это предмет наших мыслей. Чтобы иметь такую веру, чтобы умножать веру, не нужно бороться, а нужно взирать на того, кто всегда верен. Вот, мне кажется, все то, в чем мы нуждаемся, положиться вполне на Христа. Это не есть что-нибудь новое, но это не было мною понято прежде. Вот так писал Гудсон Тайлор о себе самом. Мы произвели дословно эти два письма Тайлора и его друга, главным образом, потому что эти два человека не признают это разъяснение новым. Между тем, тот и другой сначала не могли его понять, искренне стремясь к этой жизни победы. Оглядываясь на мою прошлую жизнь, ничто меня так сильно не удивляет, как факт, что я не знал, не видел и не мог постичь этого учения, хотя оно было новым, не было новым. Вот именно, не было новым и ясно провозглашено в Библии. Почему? Почему так много верующих людей, которые знают основательно Библию, но не знают победоносной жизни и даже не ищут ее, потому что они думают, что ее невозможно найти, ее нет. Я думаю, это потому, что многие читают Библию в духе критики, правда, с уважением, с благоговением, но не просят помощи у Духа Святого. Может быть, многие из читающих Библию будут отрицать это, но я убежден, что это так. Друг мой, брат мой, радиослушатель, это слово обращено к людям верующим, но людям, которые не имеют победы в своей духовной жизни и разочарованы в себе самом. Это хорошо. Так оно и есть. Мы, люди, сами по себе не можем достичь духовной высоты без помощи Божьей. Но в то же самое время Христос приготовил для нас полную победу над нашими греховными привычками и над нашей духовной слабостью. Что нужно для этого? Полное доверие, как пишет Тайлор, Богу. Полное доверие Христу. Взирать на Него, положиться на Него. Он все знает. Он делает для нас, Он совершает, а наше дело – дать Ему свободу в сердце, дать Ему возможность быть царем нашей души, нашего сердца, отдать ему трон нашего сердца, и он совершит. Да помогет Господь всем нам в этом.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 23. Псалом Давида. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты — Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляя их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтобы избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы остановим наше внимание на вопросах, почему о земле часто говорят, как о дрине слез? Почему бы эти слезы не заменить смехом? Почему бы не превратить этот мир в место счастья и здоровья для всех народов, для каждого человека, в место, где никому не знакомы ни боль, ни какие недуги? Почему бывают жесткие подушки, черствые корки хлеба, ожесточенная борьба? Не так трудно объяснить улыбку, успех, но призовите на помощь все словари и объясните природу слез. Химик скажет, что это состав или раствор извести, соли и некоторых других примесей, но он упускает главные составные части слез. Кислоту скисшей жизни, змеиный яд горьких воспоминаний, осколки разбитого сердца. Я думаю, что слеза – это насыщенный раствор страдания. Это, конечно, верно, но отчасти, только отчасти, слезы текут не всегда только от страдания и боли. Есть также и слезы радости, но об этом я скажу позже. Мало кому не знакомы слезы на похоронах близких нам людей. Я сам пролил немало таких слез. Из всех несчастий земли разлука, смерть – наиболее невыносимы. Во время войн, которые приходилось в разное время вести всем странам мира, как грустно было видеть на искаженном горем лице родителей, жен, детей, получавших известие о гибели безвременно погибших на фронте солдат. Это мировая боль, общие слезы земли. Слезы последней роковой разлуки текут непрерывным потоком ежечасно, ежеминутно, даже, можно сказать, ежесекундно. А слезы отчаяния, слезы матерей, которые плачут о своих непокорных детях, слезы жен, которые плачут над неверными мужьями, и наоборот – мужей, которые плачут над неверными женами. Интересно, что из двух случаев, упомянутых в Евангелиях о слезах Иисуса Христа, один был при смерти его друга Лазаря, а другой при мысли о грядущем разрушении Иерусалима. Иисус понимал, почему люди плачут, почему похороны вызывают слезы, почему боль сердца слезами течет по щекам людей. Самый короткий и в то же время самый многозначительный стих в Евангелии состоит только из двух слов. Иисус прослезился. Но люди плачут не только от горя. Есть для слез и другие причины. Люди часто плачут от страха. Какая травма постигает того, кто, будучи потерянным, видит над собой ищущие его самолеты и не имеет никакой возможности сообщить о себе? Я думаю, что это может вызвать слезы отчаяния на глазах даже самого сильного мужчины. Слезы страха, слезы отчаяния, как много людей проливают их. Есть еще слезы растроганных чувств. Они текут из глаз при слышании красиво исполненного духовного гимна или грустного повествования. Почему-то с возрастом мы становимся более чувствительными, может быть, потому что начинаем ценить все истинно ценное в жизни больше, чем в молодости мы ценили. Я не горжусь тем, что плачу такими слезами, но думаю, что уж лучше их проливать, чем подавлять. Слезы облегчают бремя души, как выпускающий пар клапан снижает давление в баке. Те, кто никогда не плачут, либо жестокие люди, либо сердитые и способны в любой момент взорваться. Как приятны бывают слезы радости. Мы видим их на каждом шагу, на вокзалах, аэродромах, автобусных станциях, при встречах с возвращающимися из поездок близкими. Странно, что при встречах проливается столько же слез, сколько и при расставании. Да, слезы действительно странная вещь. Но если слезы радости приятны, то, друзья мои, насколько приятней и прекрасней слезы покаяния. Да чего это, если так можно выразиться, сладкие слезы? Как можно писать их? Это слезы стыда, слезы облегчения, растроганных чувств и радости, слившиеся в одно. Стыда, потому что кающийся стыдится своего прошлого. Облегчение, потому что бремя греха свалилось с его плеч. Это слезы растроганных чувств, потому что ничто не трогает нас так, как реальное присутствие Христа в этот момент. И слезы радости, потому что мы навеки спасены, свободны во Христе Иисусе, в Нем мы счастливы. Слезы покаяния – это также слезы сожаления о напрасно прожитых годах, особенно если их за плечами много. Это слезы об упущенных возможностях, о чрезмерно высокой дани, отданной сатане. Человек, наконец, глядит вперед с уверенностью, так красноречиво выраженной в известном евангельском гимне: «Не падай духом, не страшись, Бог не забыл тебя. Прибудь всегда в Его в любви, Он сохранит тебя. Бог не забыл тебя на всех путях, во всех скорбях. Бог сохранит тебя, Бог сохранит тебя». Помните, друзья мои, сколько радости было в доме отца, когда блудный сын возвратился домой. Исключением был только старший брат, он не радовался. Но отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так читаем в 15 главе Евангелия Луки. И сегодня бывает такая же радость, когда блудные сыны, блудные дочери возвращаются к Небесному Отцу, принимая голгофскую жертву Его Сына, слезы радости. Я видел их на глазах кающихся. Когда грешник кается, слезы радости на всех глазах и на тех, кто видит это и слышит это. Иоанн в книге Откровения говорит, что придет время, когда слез уже не будет, и отрет Бог всякую слезу с их глаз. Друзья, я уверен, что имеется в виду слезы печали, а не радости. Слезы печали Господь отрет, но не слезы радости. На небесах будет радость. Вы можете не сомневаться в этом, если вы верите в Господа Иисуса Христа. Евангелист Хайман Аплман рассказал однажды такую правдивую историю. Послушайте ее внимательно, друзья радиослушатели. Один машинист в Чикаго построил свой домик поближе к железнодорожному полотну, к пути, по которому проезжал его поезд, чтобы построил дом, чтобы его маленькая дочурка могла встречать и провожать поезд. Она садилась на забор, и когда слышалось свисток паровоза или гудок паровоза, махала ручонкой отцу. И однажды эта девочка упала с забора, что-то повредила. Отец велел убрать одну доску из забора, чтобы девочка могла видеть поезд, не взбираясь на забор, потому что она уже не могла взобраться на забор. И вот наступила зима, и девочка простудилась и заболела воспалением легких. Лечение не помогало, ее состояние стало критическим. Отец отпросился с работы, чтобы быть при ней, при дочери. Доктор не давал никакой надежды. Увидев родителей плачущими, девочка спросила слабеньким голоском: «Почему вы плачете?» «Потому что доктор сказал, что ты уходишь от нас к Иисусу», — сказали они, родители. «Я умру?» — спросила она. «Да, милая наша дочка, ты умрешь». Сначала девочка заплакала, а потом, проглотив слезы, сказала: «Папа, когда я приду на небо, я расскажу Иисусу о тебе, расскажу о маме и о том, как вы говорили мне о нем. А потом я попрошу его удалить одну доску из забора, которым окружено небо, чтобы я могла выглядывать в отверстие, ожидая вашего прихода. И когда я увижу, что вы идете, я помашу тебе, папа, как всегда, и ты увидишь, где я, и сразу же подойдешь ко мне, и мы навсегда будем вместе». Нам может не импонировать такое детское богословие, но оно вызывает разного рода слезы у нас на глазах. Слезы печали, растроганных чувств, слезы от радостной встречи, слезы радости. Какая у нас светлая надежда, друзья мои, у тех, кто верит всем сердцем в живого Бога. Писание говорит во втором послании к Коринфянам, 5 главе: «Ибо мы знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, дом вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Друзья, радиослушатели, да поможет Господь всем нам иметь эту светлую надежду на встречу с Иисусом в вечности и радоваться, созерцая Его красоту.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Радио BBN – радио утешения. Может быть, у вас сегодня трудный день, а может быть, у вас вообще трудный период в жизни. Один поэт сказал так: «Не унывай, когда вступаешь в долину горечи и слез. Ты не один свой путь свершаешь. С тобой идет благой Христос». Идет ли с вами благой Христос? Надеетесь ли вы на Его помощь или больше на свои силы? Переключитесь на Него, и Он восполнит все ваши недостатки. Он восполнит все то, что вам недоступно.

0: эфире библейское вещание «Бибиан». Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания «Бибиан» записан в послании римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания «Бибиан» римлянам 8:10.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Наш предыдущий рассказ закончился тем, что Иосиф, слуга Дария, подумал, что Иисус и его ученики утонули во время шторма, который был ночью на Галилейском море. Сегодня мы узнаем, что же произошло с Иисусом на самом деле, а также познакомимся с людьми, которые всем сердцем хотят найти Царство Божие. Итак, мы предлагаем вам послушать сегодняшнюю историю, название которой «Пытливые умы желают знать».

0: Клавдия! Клавдия!
1: Она в саду, господин.
0: Атон, ты случайно не видел моего сына?
1: Да, господин. После занятий в академии он пришел домой, собрал какие-то вещи и ушел.
0: Вещи? Какие вещи?
1: Ну, книги, еду, господин.
0: А он сказал, куда собирается пойти?
1: Нет, господин, он ничего не сказал.
0: Я буду в саду с женой. Пожалуйста, принеси нам вина.
1: Слушаюсь, господин.
0: Клавдия!
2: Я здесь, у ручья, дорогой.
3: У тебя все в порядке? Ты пришел домой раньше, чем обычно?
0: Профессор из академии, где учится наш сын, сообщил мне сегодня, что Сергий не явился на второе занятие. Это уже третий раз за последнее время. А то он сказал, что он приходил домой, взял какие-то книги, еду и снова ушел. Тебе что-нибудь известно об этом?
3: Да, все было именно так, как сказал Атон. Но я понятия не имела о том, что в это время Сергий должен был находиться на занятиях в академии.
0: Он не сказал тебе, куда собирается пойти?
3: Сказал, что хочет найти тихое уединенное место на Галилейском море, чтобы позаниматься. Кажется, он собирался пойти туда с Анатолием.
0: Я совершенно ничего не понимаю.
3: Почему ты так говоришь?
0: Закончив академию, наш сын станет священником в римском храме. Анатолий – грек.
3: Ну и что?
0: Получив образование, он станет греческим священником. Он будет поклоняться множеству греческих богов, понимаешь? Поверь мне, Клавдия, их дружба может плохо закончиться. Боюсь, что Адриана, сестра Анатолия, сейчас тоже с ними. Я видел, как Сергий смотрит на нее.
3: Да, но ведь они дружат с раннего детства. Послушай, Диди, дорогой, я понимаю, что ты священник. Но мне кажется, что порой ты слишком серьезно относишься к своим обязанностям.
0: Мне не следовало надеяться на твое понимание. Твой отец никогда не воспринимал мою профессию всерьез и всегда считал мои убеждения не более чем прихотью.
3: При чем здесь мой отец?
0: Теперь я вижу, что и ты относишься ко мне точно так же.
3: Ты не прав.
0: Атон, где мое вино?
4: Остановись, Сергий. Ты уже достаточно рассказал мне о греческих богах. А теперь давай проверим, сколько римских богов сможешь назвать ты.
5: Ну что ж, очень хорошо, Анатолий. Если говорить на чистоту, то я не знал, что у вас, греков, много таких же богов, что и у нас.
4: Не заговаривай мне зубы, Сергий. Начинай перечислять ваших богов.
5: Ну ладно, ладно. Так, Юпитер, король всех богов. Юнона, королева богов. Нептун, бог воды. Плутон, бог смерти. Аполлон, бог солнца. Диана, богиня луны.
4: Пока все правильно, но это лишь начало. Продолжай.
5: Марс, бог войны. И мой любимый бог, Купидон. Он является богом любви.
4: Да-да, я знаю, что ты считаешь себя величайшим любовником всех времен и народов. Но, увы, Купидон не поможет тебе сдать экзамен на следующей неделе. Возвращаемся к перечню богов, друг мой.
5: Так, богиню мудрости зовут Минерва.
4: Именно ей тебе стоит принести благовоние и курение на этой неделе.
5: И все же, возвращаясь к разговору о Купидоне, как ты думаешь, Анатолий, я нравлюсь твоей сестре?
4: Сергий, ты же знаешь, что Адриана относится к тебе с большой теплотой. Но тебе следует смириться с тем, что наш отец никогда не позволит тебе на ней жениться.
5: Тебе не кажется, как бы сказать это помягче, тебе это не кажется смешным и нелепым? Какая разница, каким богам мы поклоняемся? Я имею в виду, твой отец священник в греческом храме. Он поклоняется богам, от которых никто никогда не получал никаких благословений. Мой отец священник в римском храме. Он поклоняется богам, которые якобы живут в каком-то ином мире, где постоянно воюют друг с другом. Ты никогда не задумывался над существованием иного бога? Одного бога? Минерва ни разу не помогла мне своей мудростью. А Янус, бог дверей, ни разу не открыл передо мной ни одной двери. Ответь мне честно, Анатолий. твои многочисленные боги. Хотя бы раз. Помогли тебе? Не волнуйся, никто не узнает о нашем разговоре.
4: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, и должен признаться, что мои боги никогда не приходили мне на помощь. Но будучи священниками Атласа, Анхилоя, Хароны, да и всех остальных богов, отец и дедушка всегда имели возможность обеспечить семью всем необходимым. Благодаря работе отца мы всегда жили в достатке и никогда ни в чем не нуждались. Лучше уж быть священником, чем заниматься каким-нибудь ремеслом или служить в армии.

0: Ты слышал этот крик?
1: Конечно, слышал. Нам нужно поскорее уносить отсюда ноги.
0: Что это было, а?
1: Я думаю, что это один из тех помешанных, которые живут на кладбище. Я слышал, что они одержимы бесами, и все местные жители их очень боятся и стараются обходить их стороной. Мне говорили, что их не раз заковывали в стальные цепи, но даже это не помогло. Они разрывали цепи, как бумагу. Скорее, нам нужно бежать.
0: Подожди, я уронил учебник.
1: Я вижу их и думаю, они тоже нас заметили. Ты можешь купить другую книгу. А теперь бежим скорее, поторопись.
0: Все, я больше не могу бежать. Мне нужно отдохнуть.
1: Я думаю, что мы в безопасности. Да, я их вижу. Кажется, они возвращаются на кладбище.
0: Ты знал об этих одержимых? Но все равно пригласил меня сюда. Какой же ты после этого друг?
1: Пожалуйста, пойми, Анатолий, я не думал подвергать тебя опасности.
0: Не знаю, а теперь давай лучше уйдем отсюда.
1: Я даже не догадывался, что они уходят так далеко от гробниц. Мне очень жаль этих людей. Как бы мне хотелось хоть как-то помочь им.
0: Я уверен, что многие пытались сделать это. Но ведь они настоящие безумцы. Человек, который наберется смелости и убьет их, сделает им одолжение. По крайней мере, они больше не будут несчастны и не будут причинять вреда ни в чем не повинным людям.
1: Как ты можешь так говорить?
0: Я говорю это только из чувства жалости. Мне жаль этих людей точно так же, как и тебе.
1: Твои слова не выражают жалости и печали. Ты просто пытаешься оправдать наше собственное бессилие и слабость. Мы ничего не можем сделать для этих людей. И вот это-то печально.
0: Раз тебя так заботит благосостояние этих одержимых, что ты собираешься для них сделать?
1: Я не знаю, как им помочь. Я лишь прислушаюсь к своему собственному сердцу. Ощущение слабости и беспомощности угнетает меня. Опустошает мою душу.
2: А я знаю, что может тебя утешить. Бокал хорошего вина сейчас придется как нельзя кстати. И если ты выпьешь достаточно, то забудешь не только о проблемах этих безумцев, но и о своих собственных. Ну пойдем же, если ты не хочешь вина, то я от него точно не откажусь.
1: Интересно, а кто они, откуда?
0: Что тебе интересно?
1: Ну, эти люди из кладбища. Интересно, у них есть родные, которые скучают по ним? Возможно, их родственники любят и пытаются их найти. Интересно, как давно они обезумели? Что заставило их стать такими?
0: Пойдем. Ведь ты сам понимаешь, что мы ничего не можем сделать для этих людей. Пойдем домой.
1: Знаешь, иди без меня. Я зайду к тетушке Кале и дяде Иосифу. Они живут в Гадаре. Кто-то рассказал мне о том, что один из одержимых раньше жил в Гадаре. Когда ты будешь проходить мимо моего дома, пожалуйста, скажи моим родителям, что я решил навестить дядю и тетю и вернусь домой поздно. А может быть, даже завтра.
0: Конечно. Я предупрежу твоих родителей, но я также скажу им то, что их сын постепенно сходит с ума.
1: А чем очень обрадуешь моего отца.
0: Я надеюсь.

0: Сергей! Какой приятный сюрприз!
1: Добрый день, тетя Калла!
0: Проходи, проходи в дом, дорогой! Йосей! Йосей! Поди сюда! Сергей пришел нас навестить!
2: Что ты сказала, моя дорогая? Ой, Сергей, добро пожаловать! Как же давно мы тебя не видели! Когда ты был у нас в последний раз?
3: Не помню!
0: Ты только посмотри! Ты посмотри, как он вырос и возмужал!
3: Ну, не так уж и возмужал, могло быть и лучше!
2: Да, какой видный молодой человек! Что привело тебя в Гадару, Сергей? Я надеюсь, ты пришел к нам не с плохими новостями?
3: Нет-нет, дома все хорошо. Просто я был неподалеку и решил вас навестить. Как только что сказал дядя Иосиф, я очень давно вас не видел и успел соскучиться.
0: Соскучился? Ты голоден? Присаживайся, я принесу тебе сладких лепешек.
3: Да нет, на самом деле я не так уж и голоден, тетя Калла.
2: Все равно садись, Сергей. Твоя тетушка не успокоится, пока ты не отведаешь ее замечательных лепешек. А теперь скажи мне, Сергей, что ты задумал? Я вижу, что тебя что-то тревожит.
3: Ну, на самом деле, я зашел к вам не просто так. А, дядя Иосиф, что ты знаешь о двух одержимых, живущих у кладбища? Недалеко отсюда.
2: Ты видел их?
3: Да, и не раз. Как давно они там живут? Кто эти люди? Мне бы хотелось помочь им, но я не знаю, что я могу для них сделать.
2: Успокойся, сынок. Если ты позволишь, я попытаюсь ответить на твой вопрос. Как давно они живут в пещере? Дай подумать. Сдается мне, что они живут там уже почти 6 лет или чуть больше. Раньше они были партнерами по бизнесу. Один из них из Дамаска, а второй из иудейского города под названием Капернаум.
3: Ты был знаком с ними до того, как они обезумели?
2: Да. Илия... Тот, что из Капернаума, был хорошим человеком. Всегда заботился о своей семье, обеспечивал их всем необходимым. Он всегда честно вел свой бизнес. Ты знаешь, мы с тетей Калой купили у Ильи вот этот ковер, на котором ты стоишь. В то время он был очень приятным и воспитанным человеком, а теперь я стараюсь обходить его за версту.
3: А как ты думаешь, что заставило его так измениться?
2: Я не знаю подробностей, но, насколько мне известно, в Дамаске произошло что-то страшное. Это происшествие лишило обоих мужчин рассудка.
0: А, вот ты где, мой дорогой. Я приготовила для тебя легкий обед.
3: Это похоже на настоящий пир, а не на скромный обед. Тетя Калла, дядя Иосиф, ты должен мне помочь все это съесть.
0: Сергей, ты молодой и энергичный. Тебе необходимо хорошо питаться. Я думаю, ты заметил, что твой дядя Иосиф не умирает от голода.
2: Да, греческая еда поистине идет мне на пользу.

0: Что ты имеешь в виду? Как Сергий оказался у своей тетушки в Гадаре? Когда он решил ее навестить?
1: Это все, что он попросил вам передать, господин.
0: Твоя сестра сейчас вместе с моим сыном?
1: Нет, господин. Отец запретил моей сестре встречаться с вашим сыном.
0: Значит, твой отец считает, что римлянин недостоин того, чтобы жениться на гречанке? Ну что же, я бы тоже никогда не позволил своему сыну жениться на ней.
2: Что там?

0: зашел, чтобы сообщить нам об этом. Ты знаешь, я искренне сожалею о том, что мой муж обидел тебя своими грубыми словами. Порой он ведет себя очень грубо. Постарайся его простить. Иногда мне совершенно непонятен его гнев. Я никак не могу понять, почему он так враждебно относится к любому человеку, который не является римским гражданином.
1: Спасибо вам, Клавдия. Я все прекрасно понимаю. К сожалению, мой отец ничем не отличается от вашего мужа. Он столь же ограничен в мышлении и часто злится, полагая, что всякий человек, не являющийся греком, не может быть достойным гражданином.
0: Анатолий, я почти ничего не знаю о греческих богах. Ты не станешь возражать, если я задам тебе несколько вопросов?
1: Да, конечно. Я надеюсь, что смогу дать исчерпывающие ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
0: Меня интересует, есть ли у вас боги, отвечающие за мир, любовь и доброту тех, кто не является греком?
1: Богиня Афродита является богиней любви. Но не любви и доброты по отношению к людям, которые нас окружают. Священники считают, что Афродита желает, чтобы все, кто поклоняется ей, участвовали в развратных оргиях, пили много вина и не противились собственным похотям и желаниям.
0: Да, даже мой собственный муж учит своих прихожан такому же. Видимо, я недостаточно образована, раз не могу понять и принять такие вещи. Наверное, только священникам верено осознание подобных таинств Божьих. Если честно, я не могу принять религию, которая побуждает в людях жестокость и стремление к насилию. Невозможно добиться мира, будучи жестоким и беспощадным. По крайней мере, таково мое личное мнение.
1: Вы знаете, я постепенно прихожу к такому же выводу.
2: Анатолий, немедленно убирайся из моего дома. Как ты смеешь разговаривать с моей женой о своей греческой религии?
0: Диди, я прошу тебя, держи себя в руках.
2: Вы оба ничего не смыслите в вопросах религии. Какой прок разговаривать о том, чего вы не понимаете? Откуда вам знать, во что следует верить, а во что нет?
0: Я тебя прошу, пожалуйста, остановись.
2: Что же касается лично тебя, Анатолий, то ты просто напыщенный юнец, который слишком много о себе возомнил.
0: Диди!
2: Пустозвон! Все, что ты можешь, это нести околесицу о каких-то выдуманных богах, притворяясь при этом, что ты обладаешь глубокими знаниями теологии. Яблоко от яблони недалеко падает, Анатолий. Ты ничем не отличаешься от своего отца. Убирайся вон и держись подальше от моей семьи.
0: Анатолий, я думаю, что тебе сейчас лучше уйти. Извини, пожалуйста.
1: Прощайте, Клавдия.
2: Что же касается тебя, Клавдия, то ты всегда должна помнить о том, что я глава этой семьи, и мне отвечать за то, во что верят мои домочадцы.
0: Почему ты со мной так разговариваешь?
2: Будь добра, займись своими делами и позволь мне решать, во что ты будешь верить и каким богам ты будешь поклоняться.
0: Спасибо тебе.

0: Вы когда-нибудь замечали, что люди, сомневающиеся в собственных убеждениях, часто занимают оборонительную позицию и крайне сурово относятся к тем, кто не разделяет их взгляды? Нет ничего плохого в том, что человек пытается понять то, чему его учат. Наверняка у каждого из нас возникали вопросы касательно теологии, не так ли? Главное, чтобы вы были искренни в своих исканиях. Но даже если вы будете предельно искренни, обязательно найдется тот, кто будет утверждать, что вы недостаточно образованы, чтобы обсуждать подобные вопросы. Сегодняшняя история является ярким примером того, как религиозные люди, не уверенные в собственных взглядах, начинают осуждать других, ставя под сомнение их желание познать истину. Дидий, отец семейства, римский священник, осознал свою собственную уязвимость, услышав, как Клавдия, его жена, непринужденно обсуждает вопросы религии с Анатолием, сыном греческого священника. Несомненно, беседы о религии и политике порой могут касаться весьма щекотливых вопросов, но тем не менее это не должно мешать человеку искать истину. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы послушать нашу следующую передачу из цикла «В поисках Царства Божия». Следующая история будет называться «Столкновение сильных воль». Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог сотворил каждого из нас. Он сотворил и вас, и меня. Слово Божие гласит: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его». Пророк Исаия сказал: «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей». Бог трепетно относится к каждому из нас, поэтому мы являемся Его творением. Он любит нас вечной любовью. И Слово Божие говорит: Бог есть любовь. В Библии также написано: будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. И, пожалуйста, прошу вас, послушайте сначала эту молитву, а потом мы уже вместе будем молиться. Дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня по своему образу и подобию. Я всецело принадлежу Тебе. Спасибо Тебе за огромную любовь, которую Ты являешь мне каждый день. Я люблю Тебя, Господь. Аминь. А теперь давайте эту молитву уже произнесем вместе. Дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня по своему образу и подобию. Я всецело принадлежу Тебе. Спасибо Тебе за огромную любовь, которую Ты являешь мне каждый день. Я люблю Тебя. Аминь. Спасибо Вам за то, что Вы сейчас произнесли эту молитву вместе с нами. И в нашей следующей передаче мы вновь будем говорить о Боге и о Его великой любви.
1: Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Добро пожаловать на нашу передачу. Я Джонни Эриксон Тада. У Элизабет Эллиот есть история об одной девочке, которая вместо того, чтобы выполнять свои домашние обязанности, решила потратить этот час на игру на пианино. Она уселась на лавочку и с гордостью начала наигрывать мелодию «Да, Иисус меня любит». Ее позвала мама из другой комнаты, напомнив о домашних обязанностях. Но девочка продолжала радостно наполнять весь дом звуками прославления. И вот вопрос. Получила ли девочка награду за эту игру? Мама похвалила ее? Мама была довольна? Совсем нет. Потому что песни хвалы теряют свое значение, если сопровождаются непослушанием. И мы тоже зачастую не отличаемся от этого ребенка. Мы, по сути, как Саул, который после большого сражения не послушался Бога, оставив наилучших овец и волов амаликитян, чтобы приносить жертвы Господу. И подобно царю Саулу, мы пытаемся оправдать свое непослушание показной религиозностью. Но вам известно, что об этом говорит Бог. Пророк сказал Саулу в первой книге Царств, 15 главе. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Это урок, которому должна была научиться та девочка с пианино. Бог говорит, что послушание лучше жертвы. То есть сперва делай то, что Бог говорит тебе делать, прежде чем предлагать что-то, что, на твой взгляд, может быть ему угодно. Поскольку Бога совершенно не радует приношение, исходящее из сердца, склонного к сознательным грехам, особенно если мы пытаемся оправдать эти грехи. А мы так хороши в этом. Мы такие избирательные, мы такие хитрые, когда нужно в чем-то оправдаться. Мы как будто торгуемся, думая, что таким образом сможем больше дать Господу. Мы держимся за маленькую, но негативную привычку, оправдываясь тем, что балансируем ее постоянным посещением молитвенной группы и хоровых репетиций. Поэтому продолжаем оставаться в сомнительных отношениях, настаивая на том, что это помогает нам в духовном хождении со Христом. Но это тук овнов. Вот послушайте кое-что интересное по поводу царя Саула и его непослушания. Правда в том, что овцы и волы у амаликитян были действительно отличной породы. Эти животные действительно пригодились бы для так называемой «лучшей жертвы». В те времена жир здорового барана или тук-овна, принесенный на алтарь, о, это была достойная жертва. В таком случае, в любое другое время, наигрывание маленькой девочкой мелодии «Иисус меня любит» было бы самой прекрасной музыкой для слуха мамы. Точно так же отдавать Господу больше – это замечательно, и верное посещение молитвенной группы – прекрасно, но это будет как тук овнов, если совершается в непослушании. Итак, послушайте слово пророка Самуила, которое звучит и для нас сегодня. Прислушаться к Богу лучше тука овнов. Или другими словами, послушание лучше, чем что-либо другое, что вы можете принести Господу. Посидите в тишине и позвольте Духу Святому проанализировать ваши жертвы, которые вы в последнее время приносили Иисусу. Подумайте о своих взаимоотношениях. Чисты ли они? Будет ли вам стыдно, если об этом станет известно? Но вы пытаетесь заглушить чувство вины, наполняя дом музыкой прославления. Что Дух Святой шепчет вам прямо сейчас? Есть ли такой тук овнов, который вы пытаетесь принести Господу? Послушание – более священное действие, чем что-либо еще, несмотря на то, насколько угодным оно кажется. Помоги нам, Иисус, и мне тоже всегда помнить об этом.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Во второй книге царств в Библии, в 18 главе, в 18 стихе мы читаем: «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего, и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня». Для чего люди ставят памятник? Для того, чтобы долгое время напоминать другим о том великом деле, которое совершил тот, кому ставят памятник. Люди любят и хотят, чтобы память о них сохранилась, и с этой целью дарят друг другу разные вещи на вечную память, как они говорят. Особенно почему-то это любит делать молодежь. Они не заботятся о том, какова та память, которую они оставляют после себя. Они хотят, чтобы их помнили вечно. Авессалом также хотел, чтобы память об имени его сохранилась на долгие времена. Он поставил сам себе памятник, назвав его своим именем. Он достиг своей цели, память о нем сохранилась надолго, даже больше, чем он мечтал, до сего времени. И какая память! Но прежде чем говорить об этой памяти, которая сохранилась по Авессаломе, и о его вечном памятнике, поговорим о нем самом. Кто был Авессалом? Он был третьим сыном царя Давида. История его жизни очень интересна и поучительна, и служит большим предупреждением для молодежи. Наружность Авессалома была очень красива. Мы во второй книге царств читаем в 14 главе, в 25 стихе: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Но сердце его было, как говорит пророк Иеремия в 17 главе, в 9 стихе, лукаво и крайне испорчено. Авессалом был жестокий и мстительный человек. Из чувства мести он велел убить своего брата Амнона. Из мести он велел выжечь участок поля с ячменем Иоава, приближенного Давида. Убив брата, он убежал из родительского дома, боясь гнева отца, и тем нанес отцу большую скорбь и беспокойство. Но это жестокое сердце не думало об этих последствиях. Когда отец вернул его домой, простив ему грех, Авессалом пал лицом своим на землю перед Давидом, как бы в сокрушении сердца. Но это было лицемерное сокрушение. На самом деле он в сердце своем задумал предательство — свергнуть отца и занять его трон. С этой целью Авессалом, читаемый в Библии, встал рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал. Тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Мы читаем об этом во второй книге царств, в 15 главе, со 2 по 6 стихи. Вот истинная цель всех действий Авессалома в отношении израильтян — вкрасться в их сердца. Грех никогда не сидит в сердце человеческом в единственном числе. Он тянет за собой новые грехи. Авессалом солгал отцу, что дал Богу обет, и поэтому должен пойти в Хеврон, чтобы принести там жертву Богу. На самом же деле он шел предать отца. Он пригласил пойти с ним еще 200 человек, которые пошли по простоте своей, не зная, в чем дело, читаем мы во второй книге царств, 15 глава, 11 стих. Он и их обманул. Состоялся сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Результатом этого заговора было восстание народное, и Давиду пришлось даже бежать из Иерусалима. Он знал жестокое сердце сына своего. «Не будет нам спасения от Авессалома», — говорил Давид. Сколько скорби принес Авессалом своему отцу! Каково было Давиду узнать, что его сын Авессалом убил своего брата? Но сердце Давида было полно любви к своему непокорному преступному сыну. Когда Авессалом убежал из родного дома, Давид не стал преследовать его. Наоборот,
Вскоре окружающие заметили, что сердце его обратилось к Авессалому. Он сказал Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». Читаем мы в 14 главе той же второй книги Царств, 21 стих. В знак полного прощения Давид поцеловал Авессалома, читаем мы в 33 стихе. И казалось, вот уже все было улажено. Грех прощен, Авессалом снова дома. Должна была начаться у сына новая жизнь, которая радовала бы отца. Каково же было Давиду узнать о новом предательском поступке сына, о восстании народа? Давид бежал, вышел он и народ с ним пешие. Плакал Давид, плакали люди, плакала вся земля громким голосом. Началась братоубийственная война. Не только отцу, всей стране нанес скорбь восставший против отца сын. И все же Давид любил и скорбел о своем сыне и заботился о нем. «Сберегите мне отрока Авессалома», — приказал он начальникам войск. Какой же был конец Авессалома? В книге Притчей, в 30 главе, в 17 стихе мы читаем: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Сражение происходило в лесу. Авессалом был на муле. Его длинные волосы запутались в ветвях дуба, и он повис между небом и землей, а мул убежал. Стрела Иоава вонзилась в сердце Авессалома, и жизнь его была окончена. Господь наказал непокорного сына. «И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней», читаем мы во второй книге Царств, 18 глава, 17 стих. Вот памятник, который поставили Авессалому люди, а Господь поставил ему вечный памятник, повелев Духом Святым записать историю его жизни в вечную книгу Библию, чтобы история эта была предупреждением для непокорных сыновей. Господь милостив и долготерпелив, Он терпит и дает возможность грешнику исправить свой путь, но, наконец, и Божьему долготерпению приходит конец, и Он наказывает непокорных. Авессалом хотел оставить по себе памятник, он достиг этого. Всякий, кто читает Библию, читает и о нем. Кроме того, память о нем особенно сохранилась в Палестине, в Израиле. Вот что пишет господин Фрей, лично посетивший Палестину, о памятнике Авессалому. «Кругом этого памятника, — говорит он, — навалена такая куча булыжника, что вход в него давно завален, и куча эта год из года все увеличивается благодаря тому, что почти каждый прохожий поднимает камень и швыряет в памятник. С северной стороны в стене проломлено довольно большое отверстие, через которое прохожие стараются бросить камни внутрь гробницы. Камень, не попавший в отверстие, падает тут же у стенки. Когда мне опять случилось здесь проходить, с горы Сиона спустилась большая толпа учеников со своим учителем. Когда они поравнялись с гробницей, то мальчики набрали камней и стали их бросать внутрь гробницы, где уже больше ничего не видно, кроме громадной кучи камней. В конце концов, учитель последовал их примеру. Обычай этот существует целое тысячелетие. Раввины уже в древности установили, что каждый из жителей Иерусалима, у которого оказалось бы непослушное дитя, должен был свести его в Иосафатову долину к гробнице Авессалома и рассказать ему историю мятежного сына и заставить его бросить камни в гробницу. Какой же ужасный этот памятник оставил по себе Авессалом! Пусть же сохранит нас Господь от такой памяти!

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Я очень благодарен вам за ваши ответы на трудные вопросы Библии. Но один еще остается неотвеченным. Если Христос в Кане Галилейской сотворил из воды вино, то для какой цели, чтобы его вылить на землю или для того, чтобы пить?
2: В Библии нигде не одобряется употребление спиртных напитков. Вино, которое Христос сделал из воды на брачном пире в Кане, было чистым виноградным соком. Это сок, который находится в виноградной кисти, о ней в Писании сказано: «Не повреди ее, ибо в ней благословение» Исаия, 55 глава, стих 8. Христос сам в Ветхом Завете дал Израилю предостережение. Послушайте, что говорит Писание. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Притчи, 20 глава, стих 1. Он сам никого не снабжал подобными напитками, и не мог Христос снабжать кого-нибудь такими напитками. Сатана соблазняет людей, чтобы они увлекались тем, что омрачает разум и притупляет духовное восприятие. Но Христос учит нас обуздывать низкие природные наклонности. Он никогда не предлагал человеку того, что послужило бы для него соблазном. Вся его жизнь была примером самоотречения. Чтобы победить силу желаний, он ради нас терпел в пустыне в течение 40 дней самые суровые испытания, какие только могло выдержать человеческое естество. Христос сам распорядился, чтобы Иоанн Креститель не пил ни вина, ни крепких напитков. Он также дал подобное наставление о воздержании жене Маноя. Христос никогда не противоречил своему собственному учению. Неперебродившее вино, которое он создал для гостей брачного пира, было полезным, укрепляющим напитком. Таким же вином пользовались спасители и ученики во время установления вечери. Только такого рода вино и следует употреблять для вечери Господней, как символ крови Спасителя. Причастие должно быть укрепляющим душу служением, дающим жизни. С ним не должно быть связано ничто такое, что могло бы вести ко греху. Причастие напоминает нам о великих страданиях Господа Иисуса Христа Спасителя, о Его пролитой крови на Голгофе. Часто невоздержание начинается в семье. При употреблении жирных, нездоровых кушаний органы пищеварения слабеют, и появляется потребность в еще более возбуждающей пище. Таким образом развивается пристрастие и постоянное увлечение к чему-то более крепкому. Потребность в стимулирующих средствах возникает все чаще, и противостать этой потребности становится все труднее и труднее. Организм более или менее насыщается отравляющими веществами. И чем слабее он становится, тем больше растет потребность в такого рода средствах. Один шаг, сделанный в неправильном направлении, подготовляет путь для следующего шага. Есть люди, которых нельзя обвинить в том, что они подают на стол вино или какого рода либо спиртные напитки, но они перегружают свой стол кушаньями, которые вызывают такое увлечение к спиртным напиткам, что противостать искушению почти невозможно. Неправильные привычки в еде и в питье разрушают здоровье и подготовляют путь для пьянства. А пьянство – грех.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Смерть Стефана.

Первосвященники, книжники и фарисеи очень испугались, узнав, что в Иерусалиме так много людей крестится, уверовав в Иисуса. Поэтому, придя к Петру и другим ученикам, еврейские священники запретили им рассказывать людям об Иисусе. Но ученики не стали слушать священников и каждый день говорили с людьми в храме об Иисусе. Тогда священники приказали арестовать учеников. Но случилось чудо. Ночью ангел спустился к ученикам, открыл дверь темницы и вывел их на волю. И снова ученики стали рассказывать в храме об Иисусе.

Священники позвали солдат и приказали так избить учеников, чтобы те уже никогда не говорили народу об Иисусе. Но все равно ученики каждый день приходили в храм и рассказывали людям о Спасителе нашем. И с каждым днем все больше и больше людей приходило в храм послушать их. Ученики не только учили людей, но и заботились о всех бедных и больных. Времени у них было теперь совсем мало. Дел было так много, что они не могли совсем справиться. Поэтому они взяли себе в помощь 7 людей. Одного из этих 7 звали Стефаном. Он был исполнен Святого Духа. Люди начинали веровать в Иисуса после его слов. Многих больных исцелил Стефан именем Христа.

Но однажды случилось вот что. К Стефану пришли люди, чтобы поспорить с ним об Иисусе. Но Святой Дух помогал Стефану, и пришедшие не могли выиграть спор. Разозлившись, они ушли и стали рассказывать повсюду, что Стефан плохо говорил о Боге. Эта ложь дошла до первосвященника. Он очень обрадовался и приказал солдатам арестовать Стефана. Но Стефан не испугался, когда его привели в дом первосвященника. Он был совершенно спокоен. «Правда ли то, что о тебе рассказывают?» — спросил первосвященник. И тут Стефан начал говорить. «На вас всех лежит большой грех. Вы убили Иисуса, который не сделал ничего плохого». С ненавистью смотрели на Стефана все присутствующие в доме первосвященника. Но Стефан не обращал внимания на их злые взгляды. Он смотрел вверх и видел, как небо раскрылось, и Иисус стоял рядом с престолом Божьим. «Я вижу раскрытое небо и Иисуса, который стоит по правую руку Господа». Этого священники не могли вынести. Они заткнули уши руками, чтобы не слышать того, что говорит Стефан. Затем они схватили его и поволокли по улицам Иерусалима на окраину города, чтобы убить его там.

Сняв свою верхнюю одежду, они оставили ее под охраной молодого фарисея по имени Савву. Затем они стали бросать камни в Стефана. Но Стефан молился, не обращая внимания на летящие в него камни. «Господи, прими меня к себе и прости им».

0: Стефан молился за своих врагов. Евреи оставили тело Стефана и разошлись по домам. Через некоторое время друзья Стефана нашли его тело и похоронили его. Горько оплакивали они смерть своего друга.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье и молитва. Библию называют Словом Божьим. Когда мы читаем Библию, то понимаем, что говорит нам Бог. И в сердце нашем при чтении возникают ответные слова. Это молитва. Мы в молитве говорим с самим Богом. Многие молитвы к Богу записаны в Библии. Молитвы Авраама и Моисея, Иисуса Навина и царя Давида, молитвы простых людей и молитвы великих пророков, молитвы женщин и молитвы детей. Одна из самых длинных молитв, которую мы находим в Библии, это 118-й Псалом. В нем 176 стихов, и в каждом из них псалмопевец говорит с Богом о Его Слове, Его законе и заповедях. Однако мы находим в Священном Писании не только молитвы древних авторов и героев Библии, но и молитвы самого Иисуса Христа. И что удивительно и прекрасно, Иисус часто молился словами Священного Писания, словами пророка и псалмопевца Давида. И в самый тяжелый час жизни Иисуса последними его

0: словами были слова 30-го псалма: «В Твою руку предаю дух мой». Во всех искушениях и трудностях мы можем обращаться к нашему Господу и Спасителю. Господь слышит молитвы детей Своих и отвечает на них. Этому есть много примеров в Библии. Хорошо, если мы знаем и пользуемся образцами искренних, исходящих от сердца молитв, записанных в Библии. Молитв, которыми молились праведники и пророки, те, кого Бог назвал своими друзьями. Знаешь ли ты наизусть молитву Давида, известную под названием «Господь, пастырь мой»? Выучи ее и молись ею, когда тебе будет особенно трудно, и ты заметишь, как в твое сердце придет мир и успокоение. Это не волшебные слова. Эту молитву Господь слышал уже миллионы и миллионы раз и ответил на нее множеству людей. Конечно же, ты можешь, и это правильно, молиться своими словами. Библия говорит, что все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Мы учимся славить Господа из Библии. Нет в мире таких слов, которые были бы прекраснее и сильнее слов Библии. Вот один из стихов 118-го псалма. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». А молитву «Отче наш», который научил своих учеников Иисус, ты наизусть знаешь? Хорошо. Помолись ею сейчас, и ты заметишь, как Божье присутствие наполнит твое сердце миром и радостью.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: О чем мы сегодня расскажем нашим радиослушателям?
1: О, сегодня мы приготовили очень интересные рождественские рассказы. Ты же помнишь, Диана, в предыдущей нашей передаче мы начали разговор о том...
0: Почему Иисус пришел на нашу землю с небес?
1: Да-да, и сегодня мы хотим продолжить эту тему.
0: И о чем же говорится в этих рассказах?
1: Давай узнаем. Между прочим, первый рассказ мы приготовили для самых маленьких наших радиослушателей. Итак, рассказ... Вениамин Мышонок.

0: полночь опустилась на город Вифлеем. Все животные, жившие в хлеву, улеглись спать. Все, кроме одного маленького мышонка. Его беспокоили неизвестные звуки, долетавшие снаружи. Когда дверь хлева тихонько заскрипела, мышонок высунул головку из кучи сена, и вдруг яркий ослепительный свет бросился ему в глаза.
1: «Вставайте, просыпайтесь!»
0: – пищал Вениамин.
1: «Смотрите, смотрите!»
2: «Возвращайся спать, Вениамин!»
0: – прошептала мама.
2: «Это только звезда!»
0: Он послушал свою маму, закрыл глазки, но все-таки никак не мог заснуть. Происходило что-то непонятное. Мышонок вскочил с кроватки и последовал за лучом света, ведущим к жилищу его друзей-животных.
1: «Что здесь происходит?»
0: – спросил Вениамин овечку.
2: «Маленький мальчик родился в яслях».
1: «А как его зовут?»
2: «Родители Мария и Иосиф называют его Иисусом. Он должно быть особенный ребенок, потому что каждый приносит ему подарки».
1: «Я пойду и посмотрю на этого ребенка».
2: «Но у тебя ведь ничего нет. Ты только простой хлевной мышонок. А я могу дать ему мою шерсть и согреть его».
1: «Может, я найду что-нибудь по пути?»
0: пропищал возбужденный мышонок.
3: «Почему ты не спишь, Вениамин?»
0: спросила корова, когда Вениамин проходил мимо ее загона.
1: «Я иду смотреть на ребенка».
3: «А что ты ему дашь подарок? Ты ведь только хлевной мышонок. Я могу дать ему мое молоко, которое поможет ему вырасти. Му-у-у-у!»
0: промычала корова. Но Вениамин ее не слушал, он поспешно удалился.
4: «Подожди, Вениамин!»
0: – позвал его осел.
4: «Ты куда так поздно? Что-то очень важное?»
1: «Я иду посмотреть на малыша!»
4: «Так у тебя ведь ничего нет с собой! Ты только хлевной мышонок! Я на своей спине могу понести и его маму, когда они устанут!»
0: – хвастался осел. Но Вениамин не хотел и слушать его. Когда он подошел к тому месту, где кончался тот луч света, он мог видеть только людей, низко склонившихся над яслями.
1: «Мои друзья-животные были правы. Здесь нет места для бедного хлевного мышонка. Я слишком мал, чтобы увидеть малыша Иисуса. Мне можно идти домой».
0: Вениамин остановился и вдруг услышал воркование голубей. Он поднял головку и увидел двух голубей, сидевших на балке над яслями.
1: «О, может быть, я смогу забраться туда?»
0: Он с трудом выкарабкался на стойку и на цыпочках выбежал на балку.
1: «О, какой прекрасный малыш!»
0: прошептал мышонок.
1: «А его мама и папа так гордятся им!»
0: Отблеск от драгоценностей, подаренных мудрецами, искрился в его глазах. Его нос и усики дергались от сладкого запаха благоуханий. Колыбельная блеющего ягненка, которая была получена как подарок малышу от пастушка, вызвала слезы на глазах Вениамина.
1: «Если бы я имел подарок для маленького Иисуса, но я ведь только полевой мышонок. Это место не для меня».
0: Когда Вениамин развернулся в луже от слез, его ножки начали скользить. Он перекувыркнулся и увидел, что он очутился в кроватке у малыша Иисуса. Малыш зашевелился, и Вениамин замер. Вдруг малыш вытянул свою руку и положил ее на теплой мягкой шерсти притихшего мышонка. Глазки просыпающегося ребенка заблестели, его круглый ротик превратился в сладкую улыбку.
1: «Смотрите, я обрадовал маленького Иисуса!»
0: – хихикал Вениамин, подпрыгивая то вверх, то вниз.
1: «У меня был подарок Иисусу!»
0: – кричал радостный мышонок, выкарабкиваясь из яслей. Он поспешил сообщить своим друзьям и маме радостную весть. Он имел подарок для Иисуса.
1: «Я дал Иисусу подарок! Это я! Это я!»

0: Ребята, вы знаете, сколько мудрецов пришло поклониться младенцу Иисусу? Хотя в Библии не сказано об этом, но некоторые заключают, что их было трое по тем трем разным подаркам, которые они принесли. Известны также и их имена – Каспар, Мелхиор и Валтасар. Есть предание, что будто бы был еще четвертый мудрец. Этот четвертый был хорошим другом тем трем. Однажды друзья договорились о встрече. И когда они встретились, они говорили о звезде, про которую слышали, что она вдруг в одну ночь покажется. И когда она покажется, это будет значить, что на земле родился новый царь. И друзья заключили между собой условие, что первый, заметивший звезду, должен известить трех остальных. А потом все встретятся у места, называемого пятью источниками. Каспар в одну ночь увидел на небе удивительно яркую звезду. Он сдержал слово, как это сделал бы каждый хороший мальчик из вас, и послал извещение своим трем друзьям. Он указал и время, когда собраться у пяти источников. Зерет, так звали четвертого мудреца, имел очень ленивого слугу. Этот слуга должен был принести весть своему господину. Но, встретив по дороге друзей, он остановился и затеял с ними длинный разговор. Извещение же своему господину он передал очень поздно. Зерет, правда, немедленно собрался в дорогу, поторапливая своего верблюда. Спешил сколько мог, но когда пришел к пяти источникам, то нашел только следы, которые говорили, что его друзья уже были здесь и отправились дальше. Тогда он пустился вслед за ними. Все же ему не удалось их догнать. Тогда Зерет, наблюдая за звездой, продолжал путь один, пока не пришел в Иерусалим. В Иерусалиме Зереду посчастливилось встретить одного человека из двора Ирода. Тот рассказал ему о гневе Ирода на трех его друзей, которые едва спаслись от гнева царя. Этот царедворец рассказал Зереду также об избиении младенца в Вифлееме и советовал ему немедленно переменить свою чужеземную одежду на местную, если не хочет подвергнуть себя опасности. Зерет очень опечалился. Он принял совет, купил одежду и стал похожим на жителей Палестины. Все же в сердце своем он решил не возвращаться домой до тех пор, пока не найдет новорожденного царя. Он обошел всю страну вдоль и поперек и везде наведывался о царе. Люди иногда считали его за ненормального, когда он всех расспрашивал об их царе. Зерет все же был всегда ко всем приветлив и добр, так что люди говорили о нем. Хотя, может быть, голова у него не совсем в порядке, но сердце зато у него доброе. Так прошли годы, и он все еще при себе хранил свой подарок, очень дорогую жемчужину. Он ее всегда носил при себе. В один день, когда с попутным караваном он уже решил возвращаться на родину, случилось что-то особенное. Зерет встретил женщину, которая горько плакала. Он спросил ее, что с ней.
1: «Добрый господин, я бедная вдова. Мой единственный сын лежит больным, при смерти. Чтобы он мог остаться в живых, он нуждается в лекарствах и в пище. Но у меня уже больше ничего не осталось, и я не знаю, что делать».
0: И женщина снова начала плакать. Зерет, немного подумав, достал свою спрятанную жемчужину и, отдав ее женщине, сказал:
2: «Возьми, женщина, эту жемчужину, продай ее и купи все необходимое для себя и своего сына».
0: В следующую ночь Зерет лег спать с весьма тяжелым сердцем. Ему не удалось найти царя. Он расстался со своей драгоценной жемчужиной. Он потерял уже многие годы своей жизни. Ночью Зерет совсем не мог заснуть. В полудремоте вдруг он видит, что к нему подходит некто, одетый в блистающую одежду. На голове у него был царский венец, и на груди сверкала прекрасная жемчужина. Жемчужину Зерет сразу узнал. Это была его жемчужина.
3: «Зерет, ты хорошо сделал. Я сопровождал тебя везде, где ты меня искал. Твои трое друзей меня одарили богато, но твой поступок мне нравится еще больше. Ты помог бедной вдове и ее сыну, не жалея своей жемчужины. Что ты сделал доброго, то сделал ты мне».
0: Сердце Зереда наполнилось чрезвычайной радостью. Он встретил царя.

Ну как, ребята, понравились вам наши рассказы? Я думаю, что у каждого из вас тоже появилось огромное желание сделать подарок Иисусу. Конечно, ему не нужны сейчас какие-то драгоценности или дорогие подарки, но самым драгоценным даром для него будет ваше сердце, исполненное любви к нему и к вашим ближним, готовое всегда помочь бедным и нуждающимся в помощи. Принесите ему этот дар. Он ждет вас и любит вас. Если у вас появится желание написать нам, пишите. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Диана Моргунова, Оксана Мельник, Славик, Лена и Женя Корниенко, Владимир Ткач, Мария Моргунова, Владимир Стародуб, а также ведущие передачи Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!